Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, приезжал в деревню, и мое внимание привлек один индоутаг. Я настолько вдохновился, можете себе представить, что снял на телефон небольшую документалку. Это авторское кино под названием «Жизнь утака». Многим, кстати, деревенским очень понравилось. Бабушка даже вообще прослезилась. А потом сказала: ну что, супчик уже готов, пойдемте.

Тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так с

0: остался как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, лето и пятница на нас действует соответствующим образом. Недавно вот один знакомый таксист рассказывал, как раз в пятницу было дело, принимает заказ. Два парня внезапно начали спорить, кто сядет вперед. Проходит 5-10 минут, они продолжают спорить. Водитель не выдержит, говорит: оба, ребята, вы садитесь сзади, а я поеду тоже задом, чтобы никого не обидеть.

0: песня на русском.
1: Всем привет, это Ираки, и вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Слушал новую песню «Солнце внутри» от Иракли. Иногда в жизни наступает настолько крутейший солнечный день, что хочется надеть очки. Кто как вообще отрывается? Недавно один знакомый получил налоговый вычет при покупке квартиры. Ну, говорит, оторвусь сегодня по самой полной программе. Гулять-то гулять. Взял и погасил часть ипотеки. Вот это, я понимаю, человек оторвался.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
2: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
3: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
0: «Русское радио». Слушайте лучшее, любимое на русском.

Миша Табоков на Русском радио вместе с вами. Когда я только переехал в свою квартиру, я сразу понял, что у соседей сверху бесконечный ремонт. По звуку было понятно, что ребята ломают стены. Но почему-то вот только по субботам и с самого утра, вот с 7 до 11 где-то они это делали, я подумал, ну какие-то странные люди. И только спустя несколько лет случайно узнал, что рано утром в субботу они ходят на рынок, а потом готовят на всю неделю отбивные.

0: пятницу в 22:30. Категория 16+.
1: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, дотянуться до солнца задача практически невыполнима. А вот если вам удалось забраться на юмористический Олимп, срочно придумайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие из них, во-первых, зачитает лично Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Ну, круто! Вот, например, да, ну, прям вот прям сходу, да, с лета прям хореограф говорит Сергею Лазареву: «Сергей, нужно добавить в программу элемент посложнее. Как насчет сальто во время припева, а?» Сергей отвечает: «Я и так на высоких нотах чуть не взлетаю. Сальто, мне кажется, уже лишнее».

0: сегодня прошел.
1: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ехал в переполненном вагоне метро, и придя домой, я тоже кое-что нашел. В кармане кофты записку, написанную красивым женским почерком с номером телефона и словами «Позвони, не пожалеешь». Ну, я, конечно же, ринулся сразу же, чуть не разбил телефон. Набрал этот номер и услышал в трубке приятный женский голос. Горячая линия при избыточном весе. Слушаю вас.
2: Почему?

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Что слушает страна?
2: Ты

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Вспомнил сейчас, как мы с другом в деревне устраивали яблочные сражения с соседом, который был раза в два старше нас. У нас в саду было примерно около 20 яблонь, у него была всего одна. И бои всегда заканчивались одинаково. Когда у нас практически заканчивались яблоки, кто-то попадал в него, и все. Тогда мне казалось, что выигрывали всегда мы. И только вот сейчас я понимаю всю стратегию соседа и причину недовольства бабушки.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично мне становится скучно уже на второй день пребывания в деревне. Вот недавно ездил к родственникам, пошел по улице в магазин, и вот представьте, мне навстречу выходит мужчина. В какой-то момент он садится на корточки, раскрывает руки и кричит: «Братуха!» Я, мягко говоря, не ожидал, конечно, и в этот момент из двора выбегает белый гусь и прямо к нему в объятия. Представляете, как это мило!

0: Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Вы меня не поправляйте. Я вам не трусы. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню группы «Градусы» под названием «На ресницах». И совсем недавно я ощутил, как замедляется время. Это было в лифте, я стал свидетелем такого разговора мамы и сына. Она его спрашивает: «Ты кушал?» Он говорит: «Ну да». «А что ты кушал?» Он отвечает: «Ну все, кушал там суп, а рыбку?» «Рыбку кушал?» Он говорит: «Кушал». «Точно? Или папа сожрал?» И на слове «папа» женщина почему-то укоризненно посмотрела на меня.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю. Я беременна. Мам, я замуж.
1: У нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, зрелость имеет разные проявления. Вот недавно возвращался из магазина и заметил возле подъезда девчонок лет 10-11, которые что-то старательно выводили мелом на асфальте. Пригляделся, а там разные пакости, назовем так. Ну, я не удержался и сказал: девчонки, ну, во-первых, слово «козел» пишется через «о». Одна из девочек так внимательно на меня посмотрела, улыбнулась и спросила: «Дяденька, а как вас зовут?» Ну, я на автомате ответил: «Миша». А что? Угадайте, какую надпись возле подъезда я обнаружил утром?
1: Когда

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня была довольно веселая учеба, театральный институт, грех жаловаться, но одному своему приятелю всегда завидовал, потому что в университете с ним в группе учились одни девчонки, представляете? Преподаватели всегда начинали пару словами «дамы» и «господин».
1: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: между нами и выходными удобно расположилась пятница, а вот между нами и всем скучным и будничным находится непроницаемый щит, который называется «Русские перцы». Встречайте главное утреннее шоу страны буквально через минуты.
1: Миша на боках. Миша на боках.
2: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
3: Русское радио.
2: Русское радио. Всегда с тобой.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. ТТГ – 200 рублей. Ферритин – 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
8: Акция действует до конца года.

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство определило перечень сведений в цифровом профиле мигрантов. По данным ТАСС, помимо стандартных персональных данных, добавят информацию о судимости, банковских счетах, дипломных работах и результатах экзаменов. Наполнять профиль будут в том числе МВД, Минцифры, ФСБ, МИД, Центробанк и Роспотребнадзор. Отмечается, что доступ к электронной базе будет только у органов власти. Малый бизнес попросил правительство и Госдуму заморозить пороги по доходам при патентной системе налогообложения. Пока для них сохраняется решение о постепенном снижении лимитов в ближайшие 2 года. Газета «Ведомости» пишет, что предприниматели на патенте просят ввести для них такие же правила, как для уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения. Власти уже решили сохранить предприятиям на упрощенке порог в 20 миллионов рублей до 2030 года. Рособорнадзор синхронизирует задания ЕГЭ с новыми едиными учебниками. Ведомстве пояснили РИА Новости, что в случае изменений в образовательном стандарте и программе обновляется учебник, затем вносят коррективы в экзамен. Ранее Минпросвещение заявили, что в ближайшие годы подготовят новые учебники по всем школьным предметам. Основной период ЕГЭ завершился, впереди выпускные, пересдача и приемная кампания в вузах. Аналитики зафиксировали низкий интерес россиян к чемпионату мира по футболу. В частности, букмекеры не фиксируют выраженного роста ставок. Посещаемость спортивных баров вовсе сократилась на 5%. Товары с тематической символикой также не имеют массового спроса. Падают и продажи пива. Газета «Коммерсант» пишет, что среди причин – отсутствие сборной России и неудобное время трансляций. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Русские перцы.
4: Здравствуй, страна!
3: Русские перцы.
4: Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив. Сделают утро. Даешь позитив.
3: Русские перцы.
4: На русском радио.
5: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, замечательные! Давайте просыпайтесь скорее, люди, пятница же на дворе. А это значит, что вот эта полукороткая рабочая неделя тоже закончилась, и мы с вами скоро пойдем в выходные. Главное на главном вам в этом поможет для того, чтобы подготовиться качественно, порадоваться. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев тут. Это «Русские перцы». Здорово, люди, привет!
6: Доброе утро!
5: Здравствуйте!
7: Мы приветствуем всех, и спасибо большое, что вы тоже проснулись. Это было сложно сегодня сделать.
6: Да, финальный рабочий день, конечно, уже подустали, но мы, как ваши заряжатели энергии, будем дарить вам только-только тепло, позитив, хорошее настроение.
7: Русские атомы.
6: О, да.
5: Что? Где? Где?
6: Вот это да.
7: Да, энергии у нас много.
5: Три гриба.
7: Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, свой штепсель в нашу розетку засуньте.
6: Да.
7: И получите, да, и получите заряд бодрости. Потому
5: как
7: что
5: ты начала с любви прямо.
7: Конечно, потому что у нас будет перченый гороскоп.
5: Ну, реактивненький, 12 раз прям. Да.
6: В следующем часе разыграем обязательно 10 тысяч рублей в игре «Против правил», так что не пропустите, а то потом как поучаствовать,
7: да.
6: Что? Слушай, нас внимательно.
7: Наша розетка единственная, откуда не искры летят, а деньги.
5: Так, подожди, сейчас, Полина, Лина, Полечка, не, это Дима, Антон,
7: алло,
5: Алешенька. Алешенька. Давайте танцевать сразу, поехали.
6: Давай.
5: Понеслось!
4: Глава.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Лентяи всех городов, объединяйтесь.
2: Мы тут.
1: Самые ленивые россияне живут в Нижнем Новгороде, Перми и Воронеже. Показывает так последний опрос.
3: Наверное, ты скажешь на третьей Хорошевской 12.
2: Я думаю, еще один опрос надо делать. Что это такое?
1: Да. Именно в этих городах больше всего работяг хотят сокращения рабочего дня до 6 часов в день. Трудоголиков же нашли на юге России. Больше всего их живет в Краснодаре и Ростове-на-Дону. А вот жители Нижнего и Питера чаще остальных россиян мечтают вообще не работать. А
2: ну,
1: мы
2: тут,
1: вот здесь
2: тут,
1: с Димкой полчаса тому назад обсуждали.
3: Прочитаем дневную неделю. Мы уже давно, кстати, это обсуждаем.
1: Просто.
3: Я предлагаю, Антон, смотри, Полинка уходит в отпуск на следующей неделе. Я предлагаю нам с тобой, чтобы не перетрудиться,

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bolors. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bolors обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bolors.
3: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
0: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54. В Бигам. Триммеры «Патриот». Мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. «Патриот». Работа без лишних слов. Бигам. Испытай мощь.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: «Прагматик мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
6: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
7: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим и поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
8: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
9: УАО «РЖД» предлагает к продаже две трехкомнатные квартиры по адресу Вологодская область, поселок городского типа Кадуй, улица Парковая, дом 9. Подробности на сайте «Недвижимость РЖД» и по телефону 8 812 457 6401. 8 812 457 6401.
10: Сеть клиник «Дент Сервис» оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Лечение и удаление любой сложности, протезирование, имплантация зубов. До конца месяца действует скидка 10%. Улыбка вашей мечты – наша работа. Ждем вас по адресу. Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Акция действует до конца июня.
12: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
13: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо.

0: перца.
1: Ну вот придется мне в отпуске тоже рано вставать, ребят. Потому что как я без перченого гороскопа могу прожить?
2: Да забей, мы присылать тебе будем.
1: Да?
2: Ты что?
1: Ну,
3: конечно.
1: Что ты, могу я просто без него.
3: Я тебе текстовую версию вышлю.
1: Ой, спасибо большое. Кстати, текстовая версия появляется также у нас везде.
3: А я тебе раньше, у меня он раньше появляется.
1: Ладно, хорошо.
2: В голове?
1: Овны, вас ждет встреча или разговор, который оставит приятное впечатление.
2: Тельцы, сегодня ваше спокойствие станет примером для окружающих.
3: Близнецы, сегодняшний день отлично подходит для смелых вопросов и, самое главное, честных ответов.
1: А раки, вас ждет маленькая удача там, где вы ее совсем не искали.
2: Левушки, сегодня полезно позволить себе чуть больше свободы, чем обычно.
3: Девы, кто-то неожиданно оценит вашу работу или старание.
1: Весы, день принесет ощущение, что все начинает складываться как надо.
2: Ха-ха, скорпионы, сегодня стоит обратить внимание на новые возможности, а не на старые проблемы.
3: Стрельцы, вас ждет приятное известие издалека.
1: Козероги, неожиданное совпадение поможет принять верное решение.
2: Водолей, сегодня вы легко найдете общий язык с самым сложным собеседником.
3: И рыбки на десерт день располагает к приятным открытиям и хорошим новостям.
4: Перченый гороскоп на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
5: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
4: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна?
6: Твои глаза, многоточие чувства уже обесточены.
4: Русское радио.
7: Из чистого листа опять начнешь сначала.
4: Только лучше.
8: Иногда вспоминаю тебя перед сном.
4: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+. Конфетка.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: На фотографиях я выгляжу гораздо моложе. Особенно на школьных. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Мы группа «Серебро», и вы

0: на русском радио.
1: Дамы и господа, квас выиграл в битве за крошку.
2: Ура!
3: Бился он, я так понимаю, с кефиром.
1: Нормально.
2: Или с айраном, может
1: Главное,
2: быть.
1: Главное, понимаешь, нету этих экспертов, потому что сейчас они надолго закрыты в определенных комнатах. Значит, исследователи изучили продажи готового блюда и способов его приготовления. Значит, даже несмотря на новые рецепты, все любят классику. 87% заказов приходится на окрошку на квасе. Однако Питер не перестает удивлять. И в два раза чаще брали версии на кефире. То есть вечная борьба, так сказать, Питера и всей остальной России.
2: А между нами тут есть борьба? Вот я за квас.
3: Мы любим классическую аквошку.
1: Я за любую еду, поэтому борьбы не будет, драки не увидите.
3: Ну, знаете, ребят, есть еще вот у нас там в Самарской области определенная вода минеральная. Так вот на ней еще делают окрошку. Она газированная, такая солененькая.
1: Хорошо.
3: Да.
1: Я люблю, когда редисочка колбасится.
2: Ну, знаете.
3: В таких зеленых бутылках продается.
2: Есть такая лакшери окрошка, я знаю. Я не пробовала
3: на
2: шайкристых.
3: Да.
1: На шампанском?
2: Да.
1: На шампанском?
2: Я не пробовала.
1: Это что? Слушай, это как гламурные девочки, приоритетные, проверите, берут редисочку туда, швыряют, как бы, да, и запивают.
2: И докторскую колбаску, главное.
1: Докторскую колбаску залить дорогим шампанским.
3: Кстати, мы же еще не проводили битву курицы и колбасы.
1: Битву курицы и колбасы.
2: А, или говядины.
1: Вы, конечно, можете подраться. Как бы, я посмотрю на эту битву, я буду рэпери. Я буду сардели.
2: У нас три здесь. Докторская колбаса, курица и говядина.
1: Нет, давайте без всего.
3: Нет, то, что Антон жадина, это понятно. Он никому свою окрошку не даст.
1: Говядина, вот, через тире. У нас уже есть свой конкурс, хватит драться. Значит, в котором не окрошка, не кефир, не квас, не шампусик, а исключительно ваше чувство юмора может принести не только смех, но и подарок. А поскольку смех и радость мы приносим людям, поэтому вас тоже просим присылать свои шутки на сайт rusradio.ru, и лучшие из них прозвучат в эфире в моем исполнении. На табуреточку встану, все прочту. А их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Все подробности, если кто чего не понял, на нашем сайте.
2: Молодцы.
1: Вот.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

ветер, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.
3: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее.
4: Останься со мной.
3: Только любимое.
5: Каждому по факту рядом нужен человек.
3: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
6: Без комиссий.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссий.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
8: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Ну, вы помните же, была новость, ну, пару недель назад, где мужчина, значит, по-моему, из Китая, женился на мультиварке.
2: Нет,
1: и потом
2: не
1: он развелся, потому что кроме... на рисоварке, вернее, потому что кроме риса она ничего варить не умела.
3: Ужас какой. Так и в жизни, в принципе.
1: Да, это я к чему?
3: Я думал, просто микроволновка его приревновала. Да. Говорит, ты что творишь-то?
1: Ну, мы помним много таких новостей, когда люди женились на неодушевленных предметах. Угу. Теперь в Канаде деревья официально признали живыми существами с правами. Водительскими, наверное. Город Террас-Водрей принял всеобщую декларацию прав деревьев. Теперь они имеют право на жизнь, защиту, естественный рост, целостность и восстановление. Власти подчеркнули, что от них зависит жизнь на земле, и люди должны действовать с ними в солидарности.
3: Понятно, понятно. То есть, по сути говоря, если они увидят кого-то с вязанкой дров, это убийство.
1: Ну, в принципе, да.
2: Угу. И что, можно теперь и жениться, да?
3: Конечно.
1: Нет, ну, в принципе, у многих... Ой, не буду это говорить.
3: Почему? Я бы, честно говоря, бы...
2: Все поняли.
1: Да.
3: Я бы женился
1: бы хотел развить тему бревен.
3: И не дерево, и не...
1: Да-да-да.
3: И характер.
1: Постучи по дереву, Антон, на всякий случай.
3: Нет, ты что, постучать по дереву, это тоже статья в Канаде. Нельзя.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: а ну перетанцуй меня.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: На русском радио.
3: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 4 метров в секунду.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Летние цены в клинике Говорова. Скидка 50% на уколы, капельницы, перевязки. Новгородская 4 и 4Б, Ленинградская 150А. С 1 июня по 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
9: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская 11А.
10: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
11: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
12: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
13: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
14: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» — это драйв. Поселок Кувшиново.
15: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято!
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна? Русское радио. Только любимое.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Профсоюзы предложили сделать обязательными взносы самозанятых в социальный фонд. Это позволит избежать рисков и нагрузки на бюджет. Федерации независимых профсоюзов заявили ТАСС, что для россиян с нестандартной занятостью нужно сформировать особые страховые механизмы. По данным соцфонда, специальный налоговый режим применяют свыше 16 миллионов граждан. Лишь 3% из них добровольно вступили в систему обязательного пенсионного страхования. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала операторам связи изменить подход к рекламе 5G. В ведомстве заявили, что такие маркетинговые акции могут содержать признаки недобросовестного поведения и создавать у абонентов ложные впечатления. Дело в том, что технология пока не используется в России. Газета «Коммерсант» пишет, что решение ФАС носит рекомендательный характер. Тем не менее, в случае отказа служба может возбудить дело о недобросовестной конкуренции. В Росстандарте не планируют вводить дополнительные дорожные знаки для электросамокатов и велосипедов. В беседе с РИА Новости пояснили, что в России уже действуют специальные дорожные знаки, элементы разметки, которые регулируют движение такого транспорта, например, велосипедная дорожка или запрет на движение средств индивидуальной мобильности. Ранее сообщалось, что россиян обяжут ставить на учет электросамокаты, моноколеса и электровелосипеды. Предстоящей ночью для московских школьников пройдет общегородской выпускной. На ВДНХ соберутся около 50 тысяч выпускников, выступят свыше 60 артистов. Гостям также будут доступны ночные экскурсии, пускать будут по именным браслетам. Ранее сообщалось, что выпускники стали реже выбирать классические или модные наряды, на праздник теперь надевают кеды и повседневную одежду зумеров. В Москве 8 часов 2 минуты, утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Красит между цветом, плещет радиоволна. Просыпается под перца вся огромная страна.
3: Главное – утреннее шоу страны. «Русские перцы» на русском радио.
4: Ой, дорогие друзья, лето продолжается, жизнь продолжается. И самое главное, отличное настроение идет в геометрической прогрессии вверх. И здесь главное на главном. Здесь «Русские перцы» на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев для вас сегодня работает.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро. Ну что, у Полинки сегодня завершающий перед отпуском рабочий день.
5: Да.
6: Потом она отправится туда, откуда только что, ну, буквально недавно прилетел я.
5: Проверю, как там дела обстоят.
6: Проверь, без пожалуйста, тебя. Да. Я там тебе бутылку со 100 долларами
5: спрятал. Я хотела спросить, где? Где эта бутылка?
4: В баре. В баре эта бутылка. Там оставил просто.
6: Не скажу. Ну, на самом деле, по поводу твоего отпуска, вот я сейчас хочу просто, знаешь, такую конфессию устроить. Моя дурацкая привычка — это вот не разгружать чемодан после отпуска несколько недель. Он у меня до сих пор лежит у входа. Ну, я-то, конечно, какие-то вещи уже вытащил оттуда, но что-то там все-таки еще лежит. И он у меня...
4: Вдруг надо срочно вернуться.
6: Он у меня лежит и так укоряет: Димочка, ну когда же ты уберешь меня на шкаф? Но у меня нет сил разобрать его полностью, ни моральных, ни физических. Почему? Потому что если я его уберу, то это будет означать одно, что все. Вот теперь отпуск точно закончился, никаких от него следов.
4: А так-то он у тебя продолжается?
5: Ты не понимаешь,
6: ну, как
5: да?
6: будто бы я вот только-только прям из него как бы вернулся, и вот чемодан мне напоминает о том, что... Но, ребят, у меня полотенце пока еще напоминает о море.
4: Да.
6: Оно, оно пахнет морем, да.
4: А, то есть ты не стирал его?
5: Хочешь, я возьму твое полотенце и еще раз его в море?
6: Опустишь его в Средиземное море? Ну, давай, почему нет?
4: Отвезу кататься.
6: Да, давай, пусть хотя бы мое полотенце съездит еще раз на море. Вот, моя дурацкая привычка такая, не разбирать быстро чемодан. Он у меня очень долго лежит. Кстати, после наших командировок то же самое.
5: Да?
6: Да, хотя их хочется забыть, конечно, как страшный сон. Но ничего.
5: Чем же они тебе так не понравились? Ладно, я хорошо, я понимаю твой намек на нашу сегодняшнюю тему и на то, о чем мы будем разговаривать. Да,
6: да? Хочется поговорить про привычки, за которые вам немножечко стыдно.
5: Немножечко так, совсем чуть-чуть. Но истории, пожалуйста, пишите побольше нам. В нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте есть пост, под ним, пожалуйста, изливайте душу.
4: Да, если вам не стыдно, напишите в личку, мы будем рады.
6: 8-916-003-105-7.
3: На русском радио.

0: локтя. Ничего не могу с собой поделать. Если есть заусенец, я буду тянуть и отгрызать, пока полруки не оторву.
1: Ой, ужасно.
2: Это прям фильм ужасов какой-то.
1: Может, как-то
2: накопите на маникюр, там, не знаю.
0: Ну, как бы придумали же кусачки. Ну, что вы делаете, да?
2: Так у него кусачки есть,
1: зубы. Это может воспалиться, потом это опасно.
2: Конечно. И точно до локтя.
0: Обращайтесь к специально обученной маникюрше. Она вам еще массаж сделает.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
5: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
6: Димон Такси. Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
8: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей. А сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского 20.
9: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
10: Акция действует до конца года.
11: В «Бегам» триммеры «Патриот» – мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. «Патриот» – работа без лишних слов. «Бегам» – испытай мощь.
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
13: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.

0: Новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 80.

0: русские перцы на русском радио.
1: Кстати, может быть, у кого-то есть привычка быть истеричкой.
2: Да.
1: Что? Вредная.
2: Вот, кстати,
1: не очень хорошая.
3: Нет такой привычки?
2: Про истерику пришло сообщение у нас тут, неподписанное, к сожалению. У меня привычка дурацкая, когда я готовлю ужин, я мечусь истерично по кухне и кричу, как будто бы на камеру, как Юлия Высоцкая. У меня тоже постоянно все пригорает, но я говорю в таких случаях: так и задумано, ты посмотри, какая корочка у этих сгоревших котлет.
4: Скажи, пожалуйста, а почему Соловьев нам пишет рано утром?
2: Я не знаю.
1: Не спит, уже готовит.
2: Он не подписывается, видишь?
4: Отдыхай, Ванечка, отдыхай. Тебе вечером еще работать, Ванечка. Ты что?
2: Не, сегодня выходной у него. Да. Он уже на даче. Он уже
4: истерикуй, Ванечка, истерикуй, бегай по кухне.
2: Он уже сжигает котлетки на даче.
4: Да, котлеты сжечь!
2: Ну, знаете,
4: а потом сжечь.
2: Это да. Это же наша любимая поговорка. Даже с маленькими майки
1: можно сделать барбекю.
4: Поэтому у меня барбекю каждый день.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
9: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
8: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru/6+.
10: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
14: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
15: В ленте.
16: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Расскажите нам, пожалуйста, о своей привычке, за которую вам стыдно. Вот, например, нам написала Катя. Привычка являться впритык ко времени или даже опоздать на пару минут. Катюш, ну вы знаете, Людовик еще говорил. То ли 14-й, то ли 18-й, а может оба, что точность — это вежливость королей.
2: Да, согласна.
3: Да, действительно.
2: Я тоже, я, честно говоря, очень не люблю людей, которые опаздывают.
1: Потому что они сжигают наше время, да.
3: Однозначно. Как английская королева говорила, английская королева опаздывает на полчасика. Я не королева, могу и подольше.
1: А как говорило руководство, мы не опаздываем, мы задерживаемся.
3: Действительно. А как говорит отдел кадров, еще раз опоздаешь.
1: Да, скуд тебе будет. Ох, тебе будет скуда.
2: Пишет нам Зоечка: я все время не допиваю чай или кофе и оставляю это все дело стоять. Это происходит везде, и на работе, и дома. Она меня ругается, но не... Зоя, вам нужно просто устроиться к нам на работу.
1: Зоя,
3: да,
1: у нас
3: потому
1: тут...
3: что Антон, холодный чай — это вкусно.
1: Антон, обернись.
2: Вот видишь,
3: что... Обернись! Это не моя чашка, что-то не осмотрел.
2: Да, кто-то оставил кружку тут.
3: Да, это термокружка. Она сохраняет тепло до следующей ночи.
1: Скандал такой, ученю. Ну, еще, кстати, вот тут про посуду. Про посуду. А, нет, не про посуду. Вахит нам пишет. У него плохая, хорошая привычка, когда в холодильнике не открытая колбаса. Я не могу уснуть, пока я ее не съем.
2: Вам стыдно, Вахит? Скажите, пожалуйста.
3: Ну, конечно, это ничего стыдного. Колбаса открытая. Она как бы: помоги мне, я обветриваюсь.
1: Вот мне тоже кажется иногда, что колбаса разговаривает.
3: Спасать надо.
1: Ну, по крайней мере, она посылает какие-то мысли им.
2: Да.
3: Говорящая колбаса — это то, что я вот в холодильнике постоянно, я советуюсь. Это мой психолог. Да, вот, слышишь?
1: У меня так котлеты обычно тоже разговаривают.
3: А у тебя котлеты есть дома, да?
1: Я в холодильнике. Не, у меня сейчас уже их нет. Потому что я их уже съел, конечно.
3: И после этого ты меня называешь говядиной?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Это, кстати, 10 тысяч рублей поют. Да, забери да. меня, забери меня, забери
0: говорящие
1: меня.
0: Деньги.
2: Нет, это одна пятерка поет.
1: Да?
2: Одна пятерка. А если что, то и вторая скажет забери.
0: А чего? У нас вчера, по-моему, женщина забрала все 10.
2: Да.
0: Возьмите с нее пример.
2: Заберите тоже 10.
1: Конечно.
0: Тем более, сегодня пятница, мы вам какие-нибудь вопросы полегче придумаем.
2: Вообще не жалко, пожалуйста.
0: Сколько пальцев на руке у Антона?
2: Да, 44.
1: Это по возрасту, да?
2: Да.
0: Годовые кольца.
2: Вообще-то мне 46, где еще два пальца? Я что, фрезеровщик, что ли?
1: Ты выглядишь на 44, ладно.
2: Ага.
0: Так, давайте все-таки остановимся на десятке.
2: Хорошо, на десятке. 10 пальцев нормально.
0: 10 тысяч вам. Звоните, пожалуйста, 84-95-995-105-7.
2: Вперед.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама на русском. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
7: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
8: Я с тобой. По городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой. Спеши

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Раздача денег объявляется открытой, дорогие друзья. До нас дозвонилась Ирина, но ты из города Сокол в Вологодской области. Вчера получилось так, что она тоже дозвонилась, и почему-то связь оборвалась.
2: Обалдеть.
1: Но она пытливая, она с вчерашнего дня звонила.
3: Ей Ирина, что-то в правилах не понравилось, да?
1: Ирина, здравствуйте.
2: Доброе утро, Ирочка.
3: Здравствуйте.
2: Вы везунчик второй день подряд дозваниваться.
3: Ир, ну вы знаете, что правила у нас со вчерашнего дня, в принципе, не поменялись, поэтому, если что, вы можете сейчас бросить трубку тоже в гневе. А почему вы вчера... Что случилось вчера со связью?
4: Не знаю, что Билайн взял и отключил.
2: Ой-кай-кой. Ай-яй-яй.
1: Да, стоит так сказать. Есть же другие операторы.
3: Да. Ну ладно, сейчас давайте 20 секунд у нас все-таки на раунд. 5 вопросов будет от Антона. Давайте неправильные ответы, но логичные. Если все сделаете правильно, то в конце раунда заберете 5000 рублей.
2: Ирочка, вы готовы?
4: Готова.
2: На старт, внимание, марш.
3: Удачи вам.
1: Фамилия почтальона из Простоквашино.
4: Кузнецов.
1: Сколько копеек в одном рубле?
4: 6.
1: Как называется очень высокий дом?
4: Малоэтажка.
1: Что оставляют официанту в благодарность за хорошее обслуживание?
4: Окей.
1: Какой город считает...
2: Аня, успели 5-й вопрос. А что было
3: что
2: ответом
3: вы
2: на 4-й? Окей.
4: Да.
1: А, нормально.
3: Окей, благодарность, но в принципе, окей. Нормально.
1: Извините, я по поводу чаевых. Окей.
3: Пока.
2: Ирочка, 4000 рублей. Мы вас поздравляем искренне, вы отлично поиграли.
3: Ира, и вам, кстати, большущее спасибо за такую идею.
2: Да.
3: Я теперь буду официантом. Окей.
2: Окей.
3: И все, и
1: вот
3: пока.
1: Вот так, я чувствую, Димка в следующий раз из Турции все никак вернется, понимаешь? Окей. Подождите пару лир.
3: Ну да, главное, чтобы они не расценили это как дырку от бублика.
1: Да нет, Дим, тебя до сих пор в Турции знаешь, как называют за чаевые? Король лир.
3: Ага. Да, потому что все лиры остаются при мне.
1: Молодец.
2: Ирочка, спасибо вам за игру и прекрасного настроения, замечательной пятницы. Пока!
3: Пока!
1: Пока!
0: Игра против правил на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D – 700 рублей. Глюкоза – 90 рублей. Холестерин – 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
7: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей, а сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман».
14: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
15: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
16: Сеть клиник Dent Service оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Лечение и удаление любой сложности, протезирование, имплантация зубов. До конца месяца действует скидка 10%. Улыбка вашей мечты – наша работа. Ждем вас по адресу. Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
17: Акция действует до конца июня.
18: Где

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Запорожской и Херсонской областях почти полностью отключили электричество. Местные власти говорят, что специалисты пытаются восстановить электроснабжение. Причины называют технологическое нарушение в энергосистеме регионов. Между тем, свыше 60 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за коротких замыканий, обрывов ЛЭП на фоне обильных осадков и шквалистого ветра. Электричество там обещают вернуть только к вечеру. Бизнес оценил число водителей, которые работают в серой зоне из-за закона о такси. Газета «Ведомости» пишет, что это свыше 5 миллионов человек. Причем для поиска заказов они используют мессенджеры и соцсети. Аналитики насчитали 11 тысяч чатов и сообществ, через которые пассажиры и таксисты договариваются о поездках. Суммарная аудитория превышает 20 миллионов пользователей. С 2023 года самозанятые таксисты обязаны проходить регулярные медицинские и технические осмотры, а также иметь путевой лист. Роспотребнадзор назвал причину высокой инфекционной заболеваемости в регионах. Ведомство заявили ТАСС, что это связано с употреблением продуктов ненадлежащего качества. Чаще всего это происходит в Новгородской, Свердловской, Архангельской областях, Хабаровском крае, Туве. Причем врачи продолжают выявлять проблемы со здоровьем у граждан из-за присутствия токсичных веществ в продуктах питания. Каждый второй опрошенный работник в России скрывает от начальства, что смотрит короткие видео. Афиша Daily пишет, что 53% респондентов смотрят такие ролики несколько раз в течение дня, четверть – несколько раз в час. Около 40% листают видеоленту во время обеда, а треть делают это к концу рабочего дня. Самыми популярными форматами оказались смешные эпизоды и кадры с животными. В Москве 9 часов 2 минуты, утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Ох, какое это сладкое время. 9 утра, пятница, конец июня, день уменьшается, ночь удлиняется. Значит, будем лучше высыпаться скоро.
1: Да, мечтай, мечтай.
2: Ночь удлиняется.
0: Ну, потому что я сегодня проснулся в 4:30, все, хоть глаз выколи. Нет, это просто рассветы такие ранние.
2: Так выколи глаз, в чем проблема?
0: Очень яркое солнце с утра. У нас, кстати, тоже в эфире очень яркое солнышко. Антон Юрьев.
2: Боже ж ты мой,
0: Очень звонкое солнышко. Полина Жукова.
1: Доброе утро.
0: Ну и такое спокойное, знаете, солнце, на котором тоже бывают пятна, магнитные бури.
2: Да.
0: Это Дима Мороз.
1: Вспышки.
2: Вспышки.
0: Сейчас такая вспышка будет. Мало не покажется.
2: Какой радиационный фон здесь. Боже мой.
1: Ребята, я, кстати, хочу отметить, что сегодня очень красивая дата. Мы почему-то об этом ни разу не сказали. 26.06.26. Красота.
2: Надо было продавать.
1: Надо было замуж уходить, да?
2: Да.
1: Жениться.
0: Но есть еще время. ЗАГС только открылся.
2: То есть осталось 57 минут до момента того, когда эхва, да?
0: Ну, да, еще есть времечко.
1: Ну, красивая дата, действительно.
0: Всем желаем сегодня брачующимся, конечно, совет да любовь. Всего вам наилучшего. Ну, вы продолжайте слушать русских перцев. У нас еще час тут в эфире. Мы обсуждаем сегодня привычки, за которые вам немного стыдно.
1: Да, надеемся, у вашей второй половинки нет таких привычек.
0: А если есть, пристыдите.
2: Она безупречна.
1: Пишите нам, пожалуйста, рассказывайте про эти привычки. В нашей группе ВКонтакте, в Максе, там есть пост, под ним можете писать.
2: Да, очень любим смс-ки, правда. И в личку вот очень любим, когда прямо голосовые и все остальное. Обожаем.
0: Номер плюс 7 916 003 105 7.
3: На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Про привычки, от которых вам стыдно немножко бывает. Кирилл пишет, что я, когда смеюсь, сквозь этот смех появляется свин. Похрюкиваю. Вот так
2: что?
1: Вот. Так стыдно бывает, особенно когда это в общественном месте происходит. Но зато вы искренне смеетесь. У меня
2: зато
1: чайки
2: заразительно,
1: летают.
2: Заразительно, да, это нормально.
3: Да.
1: Да. Да. Подхрюкивать немножко, да ладно. Смешно. Еще больше смеяться.
3: Только у Кирилла нос пятачком, а хвост крючком.
1: А вот Ирина написала. У меня привычка открывать новый хлеб, хоть старый еще даже не доеден.
2: Нормально. А старый можно посидеть на сухарике.
1: А вот такая вот привычка от Натальи. А у нее привычка ставить грязную тарелку в холодильник, чтобы ее не мыть сегодня. Вот это, конечно, интересно.
2: А потом как? А если там гречка была?
1: Да, это ужас. Можно тарелку выкинуть.
3: Ну, поставьте посудомойку ее, в конце-то концов.
2: Судомочку поставили, взяли вот так вот немножечко кипяточком и чистите.
3: Ну,
2: и
3: лучше уж в раковину тогда, да, она будет вас напрягать, но зато она хотя бы напомнит о себе и будет говорить. Вот, кстати, у Виктории говорящие предметы, она любит с ним болтать. Когда в работе или чем-то увлечена, она начинает общаться с карандашом, с кастрюлей. Ну, я думаю, что и с тарелкой из-под гречки тоже общается. Да помою я тебя, помою!
2: Это
3: завтра.
2: Общение психологическое с кухонной утварью.
3: Ты знаешь, иногда кастрюля тебя поймет лучше, чем человек.
2: Ну, потому что уровень интеллекта одинаковый, я понимаю. Да.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра.

0: консультация специалиста.
1: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Дорогая наша Полина Леонидовна,
2: да.
1: Если вы считаете, что мы вас отпустим без вашей истории по нашей теме, привычки, за которую вам немного стыдно, вы глубоко заблуждаетесь.
3: Надо каким-то образом исповедоваться перед тем, как уйти в отпуск.
2: А давайте. Я не боюсь. Я с удовольствием расскажу и поделюсь.
1: Подними шторку этого.
2: Может быть, просто я сейчас действительно душу-то открою и исправлюсь, стану на путь истинный. Потому что плюсов такое? Будет намного больше.
1: Ну, смотрите, давай, расскажи,
2: да. Я считаю, что это реально уже вредная привычка, и пора избавляться. Это покупки на маркетплейсах. Вот мы даже с подружками уже отмечаем дни без покупок. А как мы это отмечаем? Покупкой чего-нибудь, ну, какого-нибудь супер чего-нибудь нужного. Ну, короче, девчонки сейчас все поймут, конечно, сразу. Потому что эти ссылочки бесконечные, сохранение где-нибудь в избранном, листы ожиданий, когда появится твой размер. Надоело, ребят. Столько денег, я боюсь заглядывать в банковское приложение.
3: Проблема,
2: потому что там видно, сколько в месяц у меня тратится денег именно там.
1: Я думаю, она про это может говорить часами.
3: Слушай, она может говорить часами.
2: Я просто уже не могу. Мне просто, я понимаю, что как будто бы все просачивается мимо пальцев. Как будто бы я не ощущаю уже даже никакой радости от этих самых покупок, понимаете?
1: Полин, смотри, у нас здесь есть круглый стол.
3: Да.
1: Давайте сейчас потихонечку сядем и устроим клуб.
3: Не, потихонечку мы не сядем. После того, как ты сказал, Антон, подними шторку. Человек там переодевается. Она примеряет шмотки из маркетплейса. Ты нормально?
2: Может, ты мне оплатишь корзину, а?
1: Может, давайте...
3: Тебе вопрос задали. Давай.
1: Откроем обратно клуб любителей пятницы лучше.
2: О, это я тоже люблю.
3: Клуб любителей пятницы. Шопоголик? Нет.
0: Почему? Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Ватсон, кто это воет на болотах?
8: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
15: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
16: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском. Таня, не плачь, мир ведь не
1: крутится вокруг него. Всем привет, это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Кстати, вот про группу «Бис» тут пишут. Спасибо за группу «Бис», Анжелика написала. А у меня дурная привычка есть. Если мне нравится человек, я делаю вид, что его имя не помню.
2: Если не нравится человек?
1: Да, она делает вид, что она не помнит его имя.
3: А что ты предыдущее не дочитал? Спасибо за группу «Бис». С уважением, группа «Бис».
1: Нет, это Анжелика написала. Она просто про имя тут вспомнила.
3: А, понятно.
2: Дарья нам пишет, ее привычка складывать носки возле кровати. Тапки дома не люблю носить, поэтому в носках хожу. А перед сном мне уже лень относить их в ванну. Я уже легла, ведь утром надеваю новые. Бывает, по две пары лежит. Старшей дочери тоже досталась такая же привычка. Муж в шоке. Часто собирает носки по дому, уносит в стирку за нами.
1: Вообще,
2: каждый раз говорит,
1: роль.
2: Я должен разбрасывать носки.
1: Да, это его роль. Мы...
3: Что это за великая носковая стена? Что это? Я тут, короче, год, понимаешь, разбрасывал их туда.
1: Ну, вообще, на самом деле, вам повезло, потому что у вас хотя бы по двое они лежат. У нас с Антоном они по одному валяются.
3: Да, мы же вместе живем.
1: Мы не можем понять, куда деваются носки.
2: Вы меняетесь периодически.
1: Есть какой-то портал.
3: Конечно, меняемся.
1: Есть какой-то портал.
2: Правый, левый, левый, правый.
1: Он иногда ночью...
3: Портал.
1: Да, портал. Туда носки проваливаются, и все.
3: По одному.
1: Да. Ну, то есть портал узкий.
3: Я тебе хочу сказать, что у нас носки все правые. Я бы даже сказал, ультраправые.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: За какие привычки вам стыдно бывает? Расскажите, еще есть время. Мне становится стыдно, когда у меня поднимается чек на услуги и не могу озвучить клиентам. Пишет нам Елена, она мастер по маникюру. Ну так, ну а что делать?
2: А что за привычка такая повышать цены?
1: Не повышайте.
3: Хватит уже, надо понижать.
2: Конечно.
3: Ставка рефинансирования падает, и вы тоже.
2: Ну как бы да.
1: Нам тоже тяжело платить больше.
3: Конечно, хватит уже.
1: Уже думаешь, может быть вообще нафиг.
3: Я задолбался маникюр в рассрочку брать.
2: Ну как бы массаж 3500 уже, вы чего?
3: А почему у тебя так дорого массаж ты делаешь?
2: Это еще дешево, Антон. Уже за 6.
3: Я в прошлый раз сделал за 3200.
2: Все, цены растут.
3: Да?
2: Да, инфляция.
3: Инфляция?
2: Конечно.
1: Мишка написал нам, что он, значит, делает кофе перед работой и редко его пьет. Приезжает на работу, тебе там уже пьет другой кофе. А та кружка стоит весь день и плачет, скучает дома без него.
3: Это нормально?
1: Да.
3: Ну,
1: знаешь,
3: холодный кофе. Вот. Айс.
2: Ну, такой прохладненький.
3: Лучше с чаем так.
2: Да. У нас у Антона, кстати, тоже обрастает кружками.
3: Да, Антон обрастает кружками. Ну вот, надо пойти удалить, кстати.
2: Давай.
3: Пару штук.
2: Пора уже,
3: да. Да.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Что слушает страна?
5: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
4: Русское радио. Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
6: Синоптики летом обещают до 30. От Ибанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: А в Гиперленте акция. Скидка дня. Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
3: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
2: Гарантия лучшей цены.
4: В Ленте.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Без комиссий.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссий.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И Лада Нива Леджент от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
12: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
11: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
13: Вкусный

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну, давайте без дождей. Давайте все-таки сухое пусть будет лето.
2: Да.
1: Сейчас я поколдую. Чуфырь.
3: Давай, у тебя очень хорошее колдовство. Давай.
1: Не, кратковременные дожди, я согласен.
3: Чтобы огород не поливать.
1: Чтобы огород не поливать, чтобы чуть-чуть воздух прочистить.
2: Да, но по версии Жуковой, сухое, белое, сыром, это прям то, что нужно.
1: Ну, это уже на следующей неделе.
3: Это же на следующей.
1: А, уже на этой?
3: Сегодня
1: завтра.
3: Прекрасный день.
1: А, сегодня можно.
2: Ты понимаешь, что она даже эту бочку, на которой было написано квас внизу, она желтая, она перекрасила просека.
1: Это коричневая.
2: Что?
1: Это все цвета напитков. Коричневая.
2: Боже ж ты мой, а красота какая.
1: Пшеничная.
2: Ну, дорогие друзья.
3: Ты прям все перечисляешь.
1: Розовая.
3: Все, что у меня дома в холодильнике уже стоит, да?
1: Да.
2: Сейчас все цвета радуги. Фигачит, успокоится.
1: Я знаю, что у тебя там морс клюквенный.
3: Конечно.
1: Дожидается.
2: Да,
3: и газировка.
1: Холодненький.
3: И моя любимая минеральная вода.
2: 75-го года.
3: Нет, серьезно, вы чего такое на меня наговариваете?
1: Нет, кстати, я Полинку научил делать офигенный домашний лимонад.
2: Да ты что, правда?
1: Конечно, вот эту газированную. Давайте вам... Нет, это Соловьев уже.
3: Да, это не надо, да,
1: не надо забирать его хлеб.
2: А зачем же его хлеб забираешь? Ну, давай.
3: Ну что, давайте, говорите мне.
1: А мы желаем тебе...
2: Сегодня мы провожаем
1: Полиночку Жукову. Давай, короче, приезжай с загаром не с таким, как у меня, а с более плотным и насыщенным.
3: Хорошо.
1: Поешь там за нас свежих овощей,
3: ягод. Это не обещаю, а это могу.
2: Не обязательно, обязательно.
3: Я говорю, это не обещаю, я все-таки фигуру держу.
2: И что?
3: Ну ладно,
2: надо.
3: Буду немножечко там чудить.
1: Наплавайся, пожалуйста, за нас. И пусть твое полотенце пахнет морем ближайшие месяца три.
3: И волосы тоже.
1: Волосы не обязательно.
3: Там будут соленые,
2: короче,
3: кудрявые.
2: Короче, когда приедешь, постирай полотенце, помой голову. А, потому что это как-то еще те советы.
3: Без меня тоже тут не хулиганьте, пожалуйста.
2: Почему?
3: 10 тысяч оставляю на Димку. Поняли на следующей неделе?
2: 10 тысяч на Димку. Дим, тебе дотация.
1: Там должно быть 40, я посчитал.
3: Ладно, 40 тысяч. Все.
2: А 40, да? Ну хорошо, ладно.
3: Давайте я буду скучать, но буду отдыхать и кайфовать тоже.
1: Да.
2: А сначала сказать, я буду отдыхать и кайфовать, но буду скучать. Потому что в обратном порядке это совершенно по-другому слушается. Морозов.
1: Нам пора.
2: Действительно. Морозов Юрий Жуков.
1: Это будет мужское утро.
2: Боже.
1: Всю следующую неделю.
3: Я буду вам писать. Под ником.
1: Пишите письма мелким почерком.
2: До свидания.
1: Пока.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: «Русское радио» для слушателей старше 12 лет.

0: ГПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим и поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
1: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна.
5: И как бы ни старался, нига.
4: Русское радио.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Крепче обнимай, май-май-май, сердце прижимай, май-май-май-май.
0: Только любимое.
2: Я тебя люблю, наверное, на солнце.
0: Только лучшее.
3: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме предложили отменить осенний пересмотр тарифов ЖКХ. Кроме этого, авторы инициативы говорят, что необходимо отказаться от индексации чаще одного раза в год. Еще, по данным Лентеру, хотят, чтобы федеральные и местные власти получили согласие депутатов на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Причем, согласно законопроекту, тарифы не должны расти выше инфляции. Правительство прогнозирует, что в среднем платежи вырастут на 10%. Минздраве предложили регионам по-разному бороться с хроническими заболеваниями. Например, вводить меры для решения кадрового дефицита в амбулаторном звене нужно не везде. Еще, как пишет газета «Ведомости», только в некоторых регионах зафиксировали большое число пациентов с гипертонией, ишемической болезнью сердца и инсультом. Где-то нет проблем с врачами, однако там средний охват диспансеризации почти вдвое меньше, чем в среднем по стране. В этом случае рекомендовано уделять больше внимания профилактике заболеваний. Продажи жилья по схеме трейд-ин выросли вслед за снижением ключевой ставки. Застройщики помогают клиентам продать старую квартиру, чтобы вложить вырученные средства в покупку новой. Газета «Известия» пишет, что сейчас такую опцию предлагают примерно половина участников рынка. Чаще всего подобные предложения можно встретить в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже и Красноярске. В Российском футбольном союзе рассказали о переговорах о матче между сборными России и США. В РФС заявили РБК, что учитывают ограничения и прорабатывают возможности для проведения такой игры. В обсуждении участвуют представители МИДа. В последний раз российские и американские футболисты встречались в ноябре 2012 года в рамках товарищеского матча в Краснодаре. Игра завершилась ничейным счетом 2-2. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Макс Орлов. Радио.
3: А знаете, как бывает? Будний офис, рабочие вопросы, и вдруг выясняется, что рядом сидит человек, который точно так же, как и ты, знает слова той самой песни из 90-х, 2000-х, ну или мгновенно узнает первые 3 секунды любимого трека. Вот и все. Его уже, так знаете, немножко свои. Потому что музыкальные единомышленники — это особая категория людей, и с ними даже рабочий день проходит как-то веселее. Все-таки быть на одной волне — это не только про работу. Надеюсь, что это утро мы встретили вместе. Большой привет и спасибо нашим утренним перцам. Ребята, вы большие молодцы. Как и всегда, разбудили, раскачали. Ну, а далее я беру все в свои руки с этого часа. У микрофона Макс Орлов. И да, вы на той самой одной волне русского радио.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить и
1: все будет хорошо.
2: Русское радио.
1: Лена.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

0: красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24 на 7. Вологда, Костромская, 5.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: Сеть клиник Dent Service оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Лечение и удаление любой сложности, протезирование, имплантация зубов. До конца месяца действует скидка 10%. Улыбка вашей мечты – наша работа. Ждем вас по адресу. Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Акция действует до конца июня.
5: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио. Большое.

вот похож на компас, конечно, когда настоящее вдруг становится проще понимать, куда идти и ради чего, собственно, стараешься. Жизнь все так же подбрасывает повороты, сомнения, перекрестки, но внутри остается ощущение направления. Ну и, наверное, в этом есть главная сила. С любовью можно сбиться с маршрута, но заблудиться по-настоящему точно нет. Это Сергей Лазарев на Русском радио. Компасы настроили, проверили, сделали калибровочку и движемся точно по направлению. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио, ваши приемники. Так держать.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?
2: Ночь

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.
8: Тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет, там, где можно свободно

Тогда случается любовь таким образом, что привычная физика, наверное, просто перестает работать. Вроде идешь по земле, а ощущение такое, будто где-то намного выше облаков. Да, появляется легкость, улыбка без причины. Такое странное чувство, что за спиной что-то как будто бы чешется, и внезапно выросли крылья. Ну, наверное, именно поэтому говорят, что влюбленные не ходят, они немножечко летают. Ну, вот примерно так же, как в песне Владимира Преснякова. Так что да, расправьте крылья и пойте на здоровье, если есть кому посвятить ваши эмоции, ваши горящие глаза напротив. И самое главное, чтобы это было обязательно взаимно. Вот тогда все в полном порядке. Лето. Влюбляемся вместе с вами в погоду, в людей, в окружение. И излучаем примерно то же самое. Меня зовут Макс Орлов, это Русский радио. И от себя, конечно, обещаю все самые любимые песни, без которых нельзя. Это Иванушка, а Настя, Дима Билан, все это самое ближайшее время. Поэтому делайте громче, и пускай вам всем будет очень и очень хорошо. Потому что когда улыбаетесь вы, значит, что и на нашем лице тоже появляется та самая улыбка.

0: вернуться.
1: Это правда. Отправили еще один влюбленный корабль сейчас в большое плавание. Тем более, что сегодня особенная дата. И под эту дату, конечно, молодожены очень многие перестраивали планы, выцеливали нужных, важных для себя специалистов, ведущих в том числе. Поэтому, вот смотрите, 26.06.2026. Вот как-то так. Если цифры для вас означают многое, вот разбирайте сами, красиво это или очень красиво. В любом случае, счастья молодым, если вдруг же решили сегодня пожениться. Ну, а всем остальным музыки в уши, в сердце. Пускай будет праздник с вами, Русское радио.

0: Пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра. Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков. Сегодня в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Что слушает страна?
1: Ой,

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по туту.ру/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Я выспался до неузнаваемости. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много ты.

0: А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.
1: Ты небо, а я земля. И, казалось бы, слишком разные, слишком далекие, слишком непохожие. Но ведь именно между небом и землей происходит все самое красивое. Рассветы, закаты, радуги, звезды ночи, парочки влюбленные. Иногда любовь — это не про сходство, а про удивительное умение двух разных миров найти друг друга. Вот прям как в песне группы «Иванушка Интернешнл». А мы с вами мечтали и пели, конечно же, вместе. Ведь так... Да, это не финальный аккорд, даже в этом музыкальном часе, потому что песен у нас еще огромное количество. Делайте громче, Русское радио с вами, у микрофона Макс Орлов, мы продолжаем.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 4 метров в секунду.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
6: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять тебя это прикольно. Во мне так много ошибок, но я слал нафиг все правки. Достиг абсурда вершины, горел, как рукопись Кафки.
7: И вместо тысячи вампирных драм
6: пройдусь мурашками прямо по нам.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили о достаточных объемах топлива для внутреннего рынка. Так вице-премьер Александр Новак ответил на вопрос о том, нужно ли увеличить предложение на АЗС. Как пишет газета «Коммерсант», уже больше 20 регионов ввели ограничения на заправках. Например, горючее не заливают в канистры или вводится лимит на продажу топлива в одни руки. Местные власти объясняют, что так можно равномерно распределить запасы и предотвратить искусственный дефицит. В России решили отложить полный переход на электронные медицинские книжки. Как пишет ТАСС, это следует из документов Минздрава. Таким образом, по-прежнему будут выдавать и вести бумажные медкнижки, хотя предлагалось с предстоящего сентября прекратить выдачу такого варианта. Кроме этого, ведомство планирует пополнить перечень информации, обязательной для указания в медкнижках, в частности, это гражданство. Сведения будут передавать Роспотребнадзор. Минпросвещение допустили внедрение устного экзамена по географии в 9 классах, хотя, как заявили в ведомстве, такую идею пока не рассматривали. Ранее сообщалось, что через 2 года в российских школах появится единый учебник по географии, но до этого проведут апробацию. Сейчас 9-классники должны устно сдавать русский язык, вскоре внедрят и устный экзамен по истории. Ученые выяснили, что люди, склонные к сплетням и манипуляциям, чаще заводят романтические отношения и создают семьи. Причем это касается как мужчин, так и женщин. Исследователи подчеркивают, что такой вывод демонстрирует только статистическую связь, то есть не доказывает, что скрытое агрессивное поведение само по себе приводит к большей рождаемости. По словам специалистов, психологическая агрессия может быть эволюционным механизмом удержания партнера или демонстрации конкурентного преимущества. А развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Это во мне пятница 13-е, это 26.06.2026, красивая дата сегодня, согласитесь. И если в ней что-то правильное, рабочую неделю уже почти отпустила. Впереди два дня, в которых можно никуда не спешить. Лет, выходные и целых 48 часов свободы. Неплохой сюжет для конца июня. В общем, отлично, отличной пятницы, отличных грядущих выходных, конечно. Планов больших, кстати, советую, конечно, из города выезжать чуть-чуть заранее, потому что сегодня все захотят вот туда, где хочется и вам побывать, поэтому пускай всем достанется наименьших пробок, самое главное. Ну и музыка всегда в помощь. В дорогу, опять же, мы рядом, это Русское радио, микрофон Макс Орлов, и новый музыкальный час открыт.

0: Реклама. Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
2: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Кто сказал, что сказал, это завтра уже будет неважно. Времени реки уносят все в прошлое. Люди, давайте думать лучше о настоящем. Хотя порой это бывает очень сложно.

0: прошедшем времени неправильное настроение и ощущение. А мы любили, а мы могли. Знаете что? Это все не только про прошлое. Потому что если однажды умели любить, мечтать и верить, значит, ничего точно не потеряно. Мы сейчас можем ого-го, как можем любить, начинать заново, радоваться простым вещам. Главное не перестать верить, что лучшие главы точно еще впереди. Это Hi-Fi на русском радио прямо сейчас. У микрофона Макс Орлов. Это я вместе с вами, плечом к плечу. Мы встречаем эту самую пятницу на пороге выходных и наслаждаемся вместе летом. Потому что лето должно остаться в памяти каждого из нас, как яркое, прекрасное, любимое время года. Ёлка об этом.
1: Ты

слушаете лучшее, любимое на

0: в конце. Ах, нет, я пою фальшиво, но я делаю это от души, и вам рекомендую делать то же самое. Ну, потому что любимая песня, она очень-очень-очень поднимает настроение. Сдавайся, я больше тебе не враг. Не собираюсь побеждать тебя, не собираюсь спорить с твоим сердцем. Я просто хочу быть рядом. Наверное, такой смысл в песне Сергея Лазарева. Может быть, именно после таких слов люди, наконец, перестают обороняться и начинают любить. Так что любите и вы всем сердцем, так же, как любите музыку и русское радио. Впереди у нас Александр Панайотов, кстати говоря, и рубрика «Афиша». Что посмотреть на этой неделе? Подкинем идей и мыслей. Это русское радио для вас.
1: Я помню.

0: на русском радио. Афиша.
1: Привет, это Петр Кузнецов. Новая кинонеделя предлагает нам отвлечься от мирового футбола и хотя бы вторым глазком посмотреть комедию «Распаковка», семейный боевик, да, бывает и такой жанр, «Малыш-каратист» или мелодраму «Где ты?». Все трио отечественного производства и с легким, а в каких-то случаях и не таким уж легким, но все равно летним флером. Из зарубежного обращает на себя внимание «Ночной бизнес» с Расселом Кроу и «Мальчик и лис» — франко-бельгийские приключения, подозрительно напоминающие и «Маленького принца», и «Маугли» одновременно. Песчаная буря разлучает маленького героя с семьей, и он остается один в пустыне. Его неожиданным другом становится быстрый и смелый лис. Вместе они учатся выживать среди песков, находят еду, спасаются от опасности и становятся неразлучны. Но однажды в этот мир приходят люди, и мальчику предстоит сделать выбор — вернуться домой или остаться с теми, кто стал его настоящей семьей. Такое мы смотрим, верно, друзья? Чудесных выходных и ярких эмоций, хоть в кинотеатре, хоть вне его.
0: Русское радио.

У многих из нас было такое, что вдруг замечаешь за собой, что ты делаешь такие вещи, которых раньше не делал и не замечал. Куда-то ехать через весь город, не спать до поздней ночи, менять планы, стараться сильнее обычного, и в какой-то момент ловишь себя на простой мысли. И все это ради тебя одной. Все слова, все поступки, все маленькие безумства, потому что иногда у сердца появляется один единственный адресат, и все дороги почему-то начинают вести именно к нему. Николай Басков только что на волнах Русского радио. Влюбленные меня точно поймут, ну а все остальные, кто в поисках своей второй половинки. Но я желаю вам отыскать скорее, чтобы эти закаты, рассветы встречали вместе. Орлов у микрофона, это Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметно.

0: Круглосуточно.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
2: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
4: Аккордеон – это грустное пианино, которое надо обнимать.
5: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

да, хотел бы любить, жить, дышать полной грудью, радоваться обычному дню или утру, неважно, людям рядом, простым моментом. В общем, странно, но самые важные желания почти всегда оказываются самыми простыми. Без громких слов, сложных планов, просто жить так, чтобы иногда останавливаться и думать, как же хорошо, что все это у меня есть. Так же, как и русское радио. Моя Мишель Даля, на русском делайте громче и поем вместе.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью опустится до плюс 9. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Советы от застройщика с Cherry Дом.
3: Каждые выходные закупаемся продуктами на неделю, и потом приходится тащить эти тяжелые пакеты от машины через весь двор, ступени и пороги. Руки обрываются. Как облегчить жизнь?
1: Cherry Дом. Этот путь продуман до мелочей. Из теплого крытого паркинга вы сразу попадаете к лифту на одном уровне, без единой ступеньки. Более того, часть габаритных покупок можно сразу оставить в индивидуальной кладовой. Мы убираем лишние усилия, оставляя вам только чистый комфорт. Спонсор проекта ООО СЗ Cherry Дом Строй.
4: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
10: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей, а сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
11: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
12: Жаркие выходные в интернет-магазине стройландия.ру. С 26 по 28 июня обжигающие скидки на все товары для дома, ремонта и дачной жизни 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
13: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Асоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Асоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
14: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? Любимая.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Движение в центре Вологды ограничат в связи с празднованием Дня города и Дня молодежи. Праздничные гуляния развернутся на Кремлевской площади, проспекте Победы и улице Батюшкова. В связи с этим администрация Вологды вводит временные ограничения движения и стоянки транспорта в центральной части города. В связи с перекрытием центральных магистралей 27 июня изменится схема движения ряда маршрутов общественного транспорта. Обновленное расписание и схема объезда будут опубликованы дополнительно на официальном портале администрации города. В Вологде проходит 4-й день недели молодежи. В преддверии Дня молодежи в городе проходит неделя молодежи. 26 июня для вологжан проведут музыкальное мероприятие и спортивный фестиваль. На бульваре проспекта Победы с 17 до 19 часов состоится завершение юбилейного 5-го фестиваля музыкального молодежного творчества «Каменный мост». На стадионе «Локомотив» в 18 часов пройдут соревнования по воркауту на фестивале уличных видов спорта «Дыхание улиц». Неделя молодежи проводится в Вологде в рамках событийного проекта «Лето русского севера», который инициирован губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Макс Орлов.
3: Но согласитесь, пятница летом – это особенное такое особое состояние. Рабочий день-то еще продолжается. Однако ваши мысли точно уже далеко за городом где-то. Там, где по-другому дышится, там, где про телефон забываешь, а время почему-то начинает идти, ну, медленнее. И весь сегодняшний трудовой подвиг сводится к одной простой цели – дожить до вечера, закрыть ноутбук, наконец-то выехать навстречу выходным. Если что, нас обязательно с собой планируйте. Мы и петь умеем, и танцевать, и развлекать, и голоса тут на радио приятные. Так что мы вам точно компанию составим. Это «Русское радио». Меня зовут Макс Орлов. Еще один музыкальный час нам в копилку.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Фальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и стопроцентная защита. Звони 54-54-54.
5: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек. Виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» – это драйв. Поселок Кувшиново.
6: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Пока я завтракал... Стемнело.
8: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

часы, сутки, месяцы или, может быть, даже годы стояния, кручения, вертения, пения перед зеркалом могут хотя бы на секунду, хотя бы на миллиметр приблизиться вам к такому красивому Артуру Пирожкову, петь, исполнять и быть чем-то подобным. Невиданная красота, конечно, да. Песня, в общем-то, примерно о том же самом. Ну что ж, нам же остается только любоваться, греться в этих самых лучах славы и быть немножечко похожими на него. А в остальном, счастье каждому из нас. В счастливых моментах мы точно одинаковы, потому что глаза светятся, улыбка на лице. И я желаю каждому из вас испытать за лето множество чего-то подобного. Русское радио мы продолжаем, и руки вверх далее.

0: крылатых выражениях расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу. В Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Просто бери пример с моря. Поволнуйся и успокойся. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Да. Иногда ведь нужно сказать честно самому себе «прощай, любовь». И даже не со злостью, не с обидой, а с благодарностью за все хорошее, что было. Потому что сердце не должно жить только воспоминаниями. Ведь у него еще впереди встречи, улыбки, волнения и, может быть, возможно, совсем новые чувства. Так что иногда за словами «прощай» тихо прячется другое очень важное слово «здравствуй». Это Юрий Савич на Русском радио. Не знаю, распрощались с прошлыми чувствами вашими или нет. Но, тем не менее, это тоже результат, и следующий ваш шаг будет точно увереннее, и вы точно стали лучшей версией себя. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио с вами. Всячески поддерживаем в горести и радости. Знайте, что Русское радио рядом, поэтому выше нос и только вперед. Помните, все обязательно будет хорошо.

настоящий день сегодняшней пятницы. Живи, смейся громко, люби по-настоящему, ошибайся, пробуй, начинай, чтобы однажды, оглядываясь назад, не спрашивать себя, что если бы я тогда не решился. Пускай лучше будут истории, воспоминания и немного безумных поступков, чем ощущение, что жизнь прошла где-то рядом. Иначе все это зря. Мари Краймбери на русском радио только что. Ну а нотки этой песни вам хорошо знакомы. Далее на русском Григорий Лепс.

0: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
0: крутые игры,
1: крутая музыка.
0: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: «Альфа-инвестиции» – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
12: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
11: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
13: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Веникс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
14: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
15: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
16: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Разгулялась волна.
18: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
19: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

удивительно легко. После такой песни счастье иногда оказывается удивительно простым. На самом деле не в тех больших победах, о которых ты кричишь, а в том, что рядом есть человек, которому можно сказать: смотри, какая звезда, какой закат. Человек, рядом с которым спокойно, по-настоящему. Наверное, это и есть одна из самых точных формул счастья, когда есть рядом тот, с кем можно разделить жизнь. Это «Жасмин» на русском радио. И еще одна красивая песня далее на русском для вас.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
6: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
7: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
8: Сеть клиник «Дент Сервис» оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Лечение и удаление любой сложности, протезирование, имплантация зубов. До конца месяца действует скидка 10%. Улыбка вашей мечты – наша работа. Ждем вас по адресу. Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Акция действует до конца июня.
10: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
11: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей, а сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
12: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили, что спрос на топливо в России вырос на 20-30% из-за ажиотажа. Но, как отметил вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС, запасов сырья в стране достаточно. Сейчас меняются логистические связи с учетом потребностей. Чтобы сбалансировать рынок, потребуется какое-то время, подчеркнул зампред правительства. Анонсировал очередное совещание по ситуации на топливном рынке. В частности, сегодня могут обсудить запрет на экспорт дизеля. Спрос на операции с иностранной валютой в России вырос почти на треть. Газета «Известия» пишет, что рубль к концу весны укрепился примерно на 12% по сравнению с началом года. В результате граждане стали покупать больше долларов, евро и юаней. Дополнительный импульс дал сегмент онлайн-обмена. Количество заявок на валютные операции на финансовых маркетплейсах выросло примерно в 5 раз. Социальный фонд сообщил, что при оформлении пособия будут учитывать уход за родственниками. Обновленные правила вступят в силу с 21 июля. Это коснется граждан, которые ухаживают за нетрудоспособными членами семьи. Сейчас уважительной причиной отсутствия заработка признается помощь любому пожилому человеку или инвалиду, включая соседей или знакомых. В правительстве назвали самые востребованные профессии на рынке труда. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 1/5 всех открытых вакансий приходится на обрабатывающую промышленность. Там нужны квалифицированные рабочие, инженерный персонал и операторы машин. На втором месте сельское хозяйство, строительство, транспорт, логистика, а также жилищно-коммунальное хозяйство. Третью группу по востребованности входят отрасли социальной сферы, в их числе здравоохранение, образование и соцобслуживание. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: на русском радио.
1: Летняя пятница в офисе. Это особый жанр. Но физически ты еще на рабочем месте. Морально уже где-то на веранде с друзьями. Обсуждаешь жизнь, смеешься, споришь, кто сегодня заказывает следующую порцию чего-нибудь вкусного, футбол, ну и так далее. И чем ближе вечер, тем сложнее делать вид, что тебя по-прежнему волнуют таблицы, письма рабочие и так далее. Потому что лето за окном настойчиво напоминает. Работа никуда не денется. А такие вечера повторяются не так уж и часто. Поэтому вдруг, если освободились уже, тогда вам прекрасного, хорошего вечера пятницы, выходных. Ну, а если еще немножечко нужно потерпеть, тогда сделаем это вместе с Русским радио. Зато после, опять же, полетим под звуки и музыку любимой радиостанции.

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
4: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучше.
5: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимые.
6: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: мы. И это уже не про двух людей рядом, это про общие планы, общие воспоминания. Я бы даже так сказал, общую вселенную. Наверное, любовь начинается именно в тот момент, когда я перестаю быть главным, уступая место чему-то большему, тому самому. А это намек на нас, мод на волнах Русского радио прямо сейчас, как и всегда, о больших, глубоких чувствах, как пример следует. Для кого-то точно уж подражатели есть у Матвея. Александр Маршал далее на Русском радио. Ливень. Не знаю, если погода сегодня у нас капризничает, знаете, что солнышко где-то там, где светит и звучит русское радио.
1: Небес

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте

0: Национальные проекты .рф. Национальные проекты России.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичный силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
6: Все едут на море. Но я же не все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Большим приветом, конечно, Иракли Персхалава. Абсолютно солнечный человек, такая же музыка и такая же песня. Солнце хорошо тем, что его видно всем, а вот свет внутри человека замечают только те люди, кто оказывается рядом достаточно долго. И этот свет не греет кожу, оно почему-то делает теплее жизнь вокруг. И, наверное, именно такие люди чаще всего становятся чьим-то любимым временем года, скажу так. Новая песня на русском радио. Ну что ж, пускай она живет своей жизнью, пускай она идет в народ, и уже народ решает, насколько она близка или же нет. Но я думаю, что первый вариант. Меня зовут Макс Орлов, русское радио в вашем приемнике. О своих желаниях будете рассказывать там в следующем часе, потому что час называется «Привет и поздравлений». А пока слушаем, наслаждаемся и встречаем, провожаем пятницу.

иногда очень хочется, чтобы у памяти была такая кнопочка, знаете, редактировать. Оставлю-ка вот это, оставлю смех, оставлю счастливые вечера, случайные прикосновения, разговоры до утра, моменты счастья. А вот обиды, разочарования и последние страницы истории просто стереть, удалить. Но наша память почему-то устроена иначе. Она хранит все целиком, и, может быть, со временем это даже правильно, потому что боль постепенно уходит, а хорошее все равно остается ярче всего остального. Поэтому, если уж помнить, то все. Нужно лишь, чтобы рядом всегда находился тот человек, с которым будет помниться исключительно хорошее. Да, спасибо за эту песню. Мы же сейчас, закрывая глаза, немножко помечтаем. Может быть, и снет кто-то. Ладно, на русском радио это возможно. Смотрите.

0: смешные шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: зиму круглосуточно.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Тучи – это недовольные жизнью облака. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

сколько этих самых love story, любовных историй было, есть и еще будете рассказывать в части под названием «Стол заказов». Он, кстати, в следующем музыкальном уже, поэтому не пропускайте, если у вас есть какой-то сегодня повод большой или очень большой чем-то поделиться и рассказать, тогда спешите, будьте готовы. Все здесь, на Русском радио, для вас.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
10: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
11: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. ТТГ – 200 рублей. Ферритин – 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС-код.
14: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
15: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? Все, что...

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера. Власти заявили, что он будет действовать, цитата, «до улучшения ситуации». Такой режим позволит максимально оперативно решать вопросы компенсации. В частности, гражданам возместят ущерб за технику, сгоревшую из-за перебоев с электричеством. Ранее в Крыму и Севастополе ввели ограничения в электроснабжении. Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры после атак беспилотников. Следственный комитет предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. Председатель СКР Александр Бастрыкин объяснил, что это связано с более ранним взрослением современных детей. Особенно это касается дел террористической направленности. Также по инициативе ведомства разработали законопроект, который позволит бороться с вовлечением детей в преступность с помощью интернета. Планируют ввести меры для пресечения мошеннических действий в интернете. Микрофинансовые организации начали настраивать идентификацию клиентов по биометрии. Как пишет газета «Ведомости», для этого участники рынка применяют два способа – напрямую или через делегирование такого процесса банку или финансовой платформе. С минувшего марта все микрофинансовые компании при выдаче онлайн-кредитов должны проверять заемщиков через единую биометрическую систему. Однако не все успели запустить такой механизм, поэтому ЦБ пообещал не применять штрафные санкции. Стали известны соперники россиян на старте Уимблдона. По итогам жеребьевки в первом круге в очном матче встретятся Андрей Рублев и Роман Сафиулин. Всего на турнире в Лондоне выступят 13 российских теннисистов, в их числе первые ракетки России Даниил Медведев и Мира Андреева. Уимблдон начнется в предстоящий понедельник. Это третий в сезоне турнир «Большого шлема». На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.
2: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А прямо сейчас русское радио Вологда и магазин Office Market разыграют полубарный стол.
2: Победителем прошлого розыгрыша стала Алисия, номер 7502.
1: А сегодня приз может стать вашим. Пишите «Хочу стул» в наши мессенджеры на номер +7 921 149 104 9. Станьте вторым, и стул ваш. Не пропустите следующий розыгрыш, который будет в пятницу на русском радио Вологда.
3: Реклама спонсора.
1: Office Market – территория мебели. Большой выбор новой и БУ офисной мебели. Кресла, столы, шкафы, тумбы, металлическая мебель и многое другое. Создайте удобное и функциональное рабочее пространство вместе с нами. Город Вологда, Белозерское шоссе 9. Город Череповец, улица Архангельская, 46А. Ищите нашу группу Office Market ВКонтакте. ИП Юдин Андрей Владимирович. Огарно ИП 323-352-50-00-39-109.
0: Стол заказов.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», Татьяна Куртукова, «Артик Асти», «Стас Пьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина». Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
5: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей. А сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
6: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

тебя, как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
7: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
8: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
9: Сеть клиник «Дент Сервис» оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Лечение и удаление любой сложности, протезирование и имплантация зубов. До конца месяца действует скидка 10%. Улыбка вашей мечты – наша работа. Ждем вас по адресу. Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Акция действует до конца июня.
11: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
12: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили, что ажиотаж увеличил спрос на топливо в России на 20-30%. При этом, как отметил вице-премьер Александр Новак, запасов сырья в стране достаточно. С учетом потребностей меняются логистические связи. На то, чтобы сбалансировать рынок, потребуется какое-то время, подчеркнул вице-премьер. Еще, по словам Новака, власти готовы ввести запрет на экспорт дизеля для производителей. Только они пока могут продавать топливо за рубежом. Профсоюзы предложили сделать обязательными взносы самозанятых в социальный фонд. Это позволит избежать рисков и нагрузки на бюджет. Федерация независимых профсоюзов заявили ТАСС, что для россиян с нестандартной занятостью нужно сформировать особые страховые механизмы. По данным соцфонда, специальный налоговый режим применяют свыше 16 миллионов граждан. Лишь 3% из них добровольно вступили в систему обязательного пенсионного страхования. Миноборнауки пообещали рассмотреть инициативу об отсрочке платежа за обучение в ВУЗе для беременных, но, как заявили в ведомстве, законопроект пока не получили. С таким предложением выступили в Госдуме. Авторы идеи сообщили, что беременные студентки и одинокие матери могут столкнуться с финансовыми трудностями при оплате учебы. По словам депутатов, таким учащимся можно предоставлять отсрочку по оплате на полгода без начисления штрафов и пеней. Российские гимнастки отказались от участия в турнире в Румынии из-за запрета флага России. Как заявили в нашей сборной, организаторы в устной форме уведомили, что на спортивной арене не будет демонстрироваться российский флаг и не прозвучит национальный гимн в случае победы россиянок. Хотя в мае исполком Международной федерации гимнастики полностью восстановил в правах российских спортсменов. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта. На этом пока все. Далее в эфире Илья Крылов.
0: Новости. На русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Друзья, вот чем хороша пятница? Тем, что даже дождь ее не может испортить. И такой пятничный дождь идет прямо сейчас в Москве. А нам все равно, не боимся мы тучки грозовой, как говорится. Зато дышать приятнее, свежо, пыль на дороге дождь прибил. Все такое чистое, благоухающее. И с таким настроем идем мы с вами дальше прямиком куда? Правильно, молодцы, выходные. Скоро будем отдыхать. Ну а пока готовимся, настраиваемся. И главное, все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
2: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим и поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? Как

встаешь и идешь и делаешь. Надеюсь, справились, победили. Ну, а еще Виктория – это сорт клубники. На даче ягодки вкусные, крупные, сочные, сладкие. Такой Виктории меня вот совсем недавно угощали мои друзья-садоводы, за что им огромное человеческое спасибо. Ну и надеюсь, вы тоже что-то такое полезное сейчас, ароматное едите, витаминами запасаетесь и слушаете «Летнее русское».

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
1: Его глаза указы, далеко мне.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация.

0: Об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
5: «Алые паруса» вместе с Россией. Завтра в 22.00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

правило такое, и оно простое. Красивее песен на русском нет и быть не может. Поэтому звук на полную катушку в наушниках, колонках, автомагнитолах, обычных радиоприемниках. И дальше вперед и с песнями в исполнении Андрея Губина, Анны Семенович. Ну а сейчас с Иракли летим привычным направлением. Лондон, Париж, ну а потом Москва, конечно же, естественно, домой, пока мы погуляем, побываем, потом, когда погостим, ну, вернемся обратно, да, путешествую на русском радио вместе с вами я, Крылов Илья.

мороженому было так приятно сейчас, что он и самый лучший, и красивый, и любимый, и вообще во всем необыкновенный, что мы, мужчины, взяли и ответочку вам приготовили на русском радио. Каждый милый, долгожданный, любимый. Девчонки, это только для вас. Слушайте и каждое забирайте в свое сердечко.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее. Останься со мной. Только любимое.
1: Каждому по факту рядом нужен человек.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
2: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
3: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
7: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
8: Большая упаковка, длительный срок хранения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 98 40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. ОГРН 117 774 649 49 80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
7: Хочу научиться терпению. Немедленно! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Вот как проверить силу любви через поцелуи? Можно. Целуешься сладко, значит пожар чувств. И такая суперсила, как поцелуи, объятия, умение оказывать знаки внимания, пусть будет у каждого из нас, и не заканчивается никогда. Ну а дальше суперсила любви в следующей песне «5 утра» и Вани Дмитриенко. Я Илья Крылов. С удовольствием вам ее дарю на Русском радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый Вентуро по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
4: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
5: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
6: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей. А сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
7: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде продолжается капитальный ремонт школы номер 36. Подрядная организация сейчас проводит внутренние отделочные работы. В школе продолжается оштукатуривание стен, монтаж новых электросетей, сетей водоснабжения, отопления и слаботочных сетей. Завершающим этапом станет установка новой мебели. Всего в этом году капитальные ремонты проводят в 4 образовательных учреждениях. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» и народной программы «Единая Россия» при поддержке губернатора Вологодской области благоустроят школы номер 5, 10, 24 и 36. Ирина Дубцова выступит на Кремлевской площади в честь Дня города. Концерт состоится 27 июня в 9 вечера. В рамках часовой программы вологжане смогут услышать самые громкие хиты исполнительницы. Главным подарком станет песня «Вологда», которую неофициально называют новым гимном областной столицы. В течение всего дня вологжан ждут выступления местных и приглашенных артистов, мастер-классы, спортивные активности, гастрономическое шоу и фестиваль уличных видов спорта. Масштабная программа готовится в рамках проекта губернатора «Лето русского севера» без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Самое главное слово здесь «вместе». Да, именно «вместе» мы и поем друг другу любимые песни, и танцуем под них прекрасно, и лет проводим день за днем, и к выходным готовимся. Всем отличного настроения, пусть все планы воплотятся в жизнь в субботу и в воскресенье, а потом в понедельник мы отдохнувшими вернемся к своим привычным делам. Ну а пока начинаем расслабляться и никому не отдадим наши прекрасные музыкальные минуты. Меня зовут Илья Крылов, всех вас приветствую на «Русском радио».

0: Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна? Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

очень люблю я эту песню группы Ума Турман. Вот послушаешь ее обычно, и все такое далекое близким в момент становится, сокращаются любые расстояния, до всего, о чем братья Крестовские только что пели, рукой можно дотянуться, и нет ничего в жизни невозможного. Вот так давайте дальше и двигаться туда, за горизонт, где пока что для нас все такое неизведанное, непонятное, от этого интереснее становится. Пойти, поехать за горизонт. Мод Артикасти приглашают. Ну что ж, в путь.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
4: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.com. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и Новомода. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-5458.
2: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

0: так можно сказать, что мало-мало-мало-мало ваших голосов за эту песню группы «Серебро» в золотом граммофоне. А голосов там, между прочим, всегда будет мало. Есть вероятность, что у кого-то их окажется больше, и тогда одни исполнители обгонят других исполнителей и займут вершину главного хит-парада страны. Так что голосуйте за песню «Мало огня» группы «Серебро». Больше голосов отдавайте за девчонок, и, возможно, мы еще встретимся с ними в золотом граммофоне. Вот уже сегодня, буквально плюс-минус через полчаса с 17 до 19.00 по Москве.
1: На русском радио Илья Крылов.

Да, танцуем, пока танцуется под песни звезд русского радио и смеемся над шутками собственного сочинения в эфире русского, становимся звездами юмора и получаем подарки от любимой радиостанции. Дерзайте, творите, заставляйте всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами, придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну а со всеми подробностями вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте русрадио.ру. Удачи и поехали дальше!

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио.
2: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
3: Русское радио.
2: Всегда с тобой.
0: Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу. В Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ну, двадцатка песен русского радио точно не останется такой же, какой была еще вот совсем недавно. Вы всю неделю голосовали, старались, поддерживали любимых исполнителей и их песни в золотом граммофоне. И вот, получите, распишитесь. Слушайте внимательно, что в итоге из всего из этого вышло за эту еще одну июньскую музыкальную неделю. В студии уже появилась Алена Бородина. Алена, привет, рад тебе.
1: Илья, привет, привет тебе. Большой и пламенный пока еще июньский. Ну и всем, кто в эту минуту поймал русское радио. Золотой граммофон начнется очень скоро. Я очень надеюсь, что вы проведете ближайшие пару часов с нами с русским радио.
0: Ну, конечно же, да, Алена, остаемся с тобой на русском радио. Я прощаюсь, спасибо за компанию. Повторим в ночь с воскресенья на понедельник по Москве. Илья Крылов, русское радио, пока.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
8: В «Бегам» триммер и «Патриот» – мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. «Патриот». Работа без лишних слов. «Бегам». Испытай мощь.
9: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание, нам все представить.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Россия вернула из украинского плена 160 военнослужащих. Взамен передано столько же украинских военных. Обмен прошел при посредничестве Арабских Эмиратов. Такое сообщение Министерства обороны приводит информационное агентство «Регнум». Это седьмой обмен военнопленными между Россией и Украиной в текущем году. За 6 месяцев на родину вернулись примерно по 1500 человек с каждой стороны. К другим новостям. В Госдуму внесли проект закона о порядке расчета НДФЛ при обмене квартир. Согласно документу, налогооблагаемым доходом будет считаться разница между кадастровой стоимостью обмениваемых объектов. Как уточнили в Минфине, налог нужно будет уплачивать только в том случае, если в рамках договора обмена стоимость полученного имущества превышает стоимость переданного. Сейчас в этом вопросе нет законодательной четкости, что приводит к необоснованным налоговым начислениям. В российских компаниях вырос спрос на ремонт старого IT-оборудования. Число обращений российского бизнеса по вопросам восстановления корпоративной сетевой инфраструктуры увеличилось за год более чем вдвое. Аналитики связывают это с критическим износом зарубежного IT-оборудования, так называемого компьютерного железа, значительная часть которого уже достигла предела сроков эксплуатации. Как пишет издание «Коммерсант», чаще всего выходят из строя блоки питания, вентиляторы и линейные карты. Ну и последний опрос показал, что люди при трудоустройстве перед отправкой резюме проверяют работодателя. Чаще всего соискатели читают отзывы сотрудников и заглядывают в так называемые черные списки. Каждый шестой изучает бухгалтерскую отчетность компании, а каждый седьмой заходит на официальный сайт организации. Ранее другой опрос показал, что сами соискатели в резюме искажают возраст, образование и причины увольнений. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости на русском. На русском радио.
2: Заканчивается первый летний месяц. Июнь пролетел как отпуск, которого не было. Даже не моргнул. Я надеюсь только, что вы прекрасно проводите время в компании любимой радиостанции. На русском радио начинается «Золотой граммофон». В студии Алена Бородина. Я приглашаю вас отведать главные хиты нашего эфира под соусом пятничного расслабления. Ну что, давайте разбираться с лучшими песнями этого лета. Нашу двадцатку сегодня покидает сразу две песни. «Сердце запоет» Юрия Киселева и «Акваланг» Александра Панайотова. Ну а открывает граммофон новинка «Моя Мишель на малиновой луне».

0: «Моя Мишель» открыла сегодня главный хит-парад страны. Новинка этой недели – хит «На малиновой луне». Честно говоря, когда я увидела название этой песни, у меня в голове заиграла совсем другая композиция Леонида Агутина «На сиреневой луне». В общем, по новой моде луна теперь малиновая, и это прекрасно. Если вы хотите, чтобы в золотой граммофон попала ваша любимая песня, заходите на сайт rusradio.ru и голосуйте, там все предельно просто. Ну а нас ждет 19-я строчка лучшей двадцатки русского радио. Здесь винтаж «Малахит».
1: Номер 19.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.
4: Сеть клиник «Дент Сервис» оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Лечение и удаление любой сложности, протезирование, имплантация зубов. До конца месяца действует скидка 10%. Улыбка вашей мечты – наша работа. Ждем вас по адресу. Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Акция действует до конца июня.
6: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
7: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей, а сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
13: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
14: УАО «РЖД» предлагает к продаже две трехкомнатные квартиры по адресу Вологодская область, поселок городского типа Кадуй, улица Парковая, дом 9. Подробности на сайте «Недвижимость РЖД» и по телефону 8 812 457 6401. 8 812 457 6401.

0: Новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. На Русском радио. Золотой граммофон.
3: Золотой граммофон.
4: Самое летнее, солнечное, жаркое и душевное русское радио. В студии Алена Бородина на легком пятничном чиле вместе мы наслаждаемся главными музыкальными произведениями, которые уже вошли в историю, потому что попали в хит-парад «Золотой граммофон». Впереди еще 18 достойных вашего внимания песен, каждая как на подбор. Давайте расскажу, кто сегодня расположился на 18-й строчке. А здесь еще один свежеиспеченный хит «С пылу с жару. Какое счастье!» Испекла его Жасмин.
2: Номер 18.

0: русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин.

0: Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Разгулялась волна, а тебе не почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
5: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: всем-всем-всем слушайте и не говорите потом, что не слышали. Хорошая новость для любителей отдыхать. Заканчивается рабочая неделя. На календаре пятница. Впереди выходные. И я предлагаю взять на вооружение наш слоган «Все будет хорошо». Ну, чтобы предстоящий уикенд прошел в правильном таком атмосферном настроении. В отличной компании классных артистов мы наслаждаемся лучшими песнями русского радио. Впереди 16-я строчка. Здесь Бис, Таня, «Не плачь».
1: Номер 16.

«Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч». На 16-м месте лучшей двадцатки русского радио сегодня уверенно разместились музыканты дуэта «Бис». А я призываю вас сделать громче, потому что прямо сейчас в «Золотом граммофоне» мы будем слушать суперхит о том, насколько загадочна душа русской красавицы. Там в глазах целый мир, который для нас приоткроет Ханна.

0: все в мире знают.
1: Любая русская девушка знает, как выглядеть на миллион, когда в кошельке 3 копейки, а на счету 3 рубля. Ханна сегодня зажигала на 15-м месте золотого граммофона. Ну а прямо сейчас в наших планах собраться вокруг именинников и поздравить их с днем рождения. 22 июня родились великолепные актрисы Мэрил Стрип и Наталья Варлей. 24 числа день рождения отмечала Анна Асти. 26-го лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Питкун. 27-го родились продюсер Виктор Дробыш, солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева и певица Алсу. Ну а 28 июня можно будет поздравить великолепного актера Александра Панкратова-Черного. Если вы на этой неделе отмечаете день рождения, знайте, что мы вас от души поздравляем. Крепкого вам здоровья и отменного настроения. В подарок песня от Ларисы Долиной «Последнее прощай».
2: Номер 4.

0: в главном хит-параде страны Лариса Долина. Мы с вами прослушали ее блокбастер «Последнее прощай», как всегда, надеясь на хэппи-энд. Посмотрим, чем дело закончится, чем сердце успокоится. Впереди 13-я строчка «Золотого граммофона», которую сегодня в такой райский уголок превратил Владимир Пресняков. Давайте послушаем его хит «Выше облаков».
1: Номер 13.

0: русском радио.
1: Русское радио в твоем мобильном.
0: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.

0: Респекты по всем параметрам.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
6: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenda.com.
7: В Ленде.
8: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозная шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
9: Вегетарианцы не стареют. Они вянут. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
10: На русском радио «Золотой граммофон».
11: «Золотой граммофон».
12: Летний вайб не купишь в магазине. Он включается, когда припекает солнце, когда во рту вкус клубники, когда птицы исполняют свои трели, когда открыты окна и на полную громкость играет русское радио. В студии Алена Бородина. Напомню, чем мы здесь занимаемся. Мы наслаждаемся летом и лучшими песнями нашего эфира. Впереди 12-я строчка «Золотого граммофона». Здесь нас уже встречает Ирина Дубцова. «Память».
13: Номер 12.

0: На 12 месте главного хит-парада страны сегодня великолепно устроилась Ирина Дубцова. Мы слушали ее историю о том, что бывает, когда прошла любовь, завяли помидоры. Память продолжает вспамять и присылать купоны на скидку. Ну а мы продолжаем двигаться дальше, поднимаемся выше на одну ступеньку и оказываемся в окружении суперзвезд. 11 место золотого граммофона. Анна Асти, Дима Билан. Кстати, Аня на этой неделе отмечает день рождения. Мы еще раз поздравляем ее с праздником. Желаем в этом году получить главную награду русского радио за хит «Эпилог».
1: Номер 11.

0: на русском радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Летние цены в клинике Говорова. Скидка 50% на уколы, капельницы, перевязки. Новгородская 4 и 4Б, Ленинградская 150А. С 1 июня по 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
10: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
11: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
12: Акция действует до конца года.
13: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
14: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
15: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
16: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: Золотой граммофон. Золотая история.
1: Сегодня в рубрике «Золотая история» мы с вами отправимся в прошлый век на четвертую церемонию вручения главной музыкальной премии страны «Золотой граммофон». Когда деревья были большими, а певица Алсу получила премию «Золотой граммофон» за свой хит «Иногда», который навсегда вошел в Золотой фонд русского радио. Итак, на дворе 1999 год. Давайте послушаем именинницу этой недели Алсу и еще раз поздравим певицу с днем рождения.

0: Золотая история.
1: Слушателей Русского радио ждет еще одно путешествие во времени. Мы вспомним 9-ю церемонию вручения музыкальной премии Русского радио «Золотой граммофон». И послушаем хит 2004 года «Лёлик» в исполнении группы «Фабрика». И прежде чем, собственно, мы эту песню услышим, я хочу сказать еще раз добрые слова в адрес солистки «Фабрики» Ирины Тоневой, потому что у нее на этой неделе был день рождения. Ирина, будь счастлива, любима и успешна.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Кремля. Президент России подписал закон о праве регионов запрещать продажу вейпов на своей территории. Экспериментальный режим будет действовать в течение 5 лет с марта следующего года. Затем власти должны будут проанализировать эффект от ограничений. В ходе обсуждения законопроекта в Госдуме депутаты настаивали на тотальном запрете вейпов по всей стране, но в итоге смягчили требования. Семьи с детьми при рождении второго ребенка смогут оформить ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет. Закон вступит в силу с сентября. При этом оформление отсрочки упростится. Как пояснили в Национальном родительском комитете, если раньше нужно было подтверждать снижение доходов, то по новым правилам основанием для предоставления отсрочки станет рождение ребенка. Воспользоваться каникулами можно будет только один раз. В первые 6 месяцев проценты по ипотеке начисляться не будут. Покупатели стали реже ходить в один магазин за всеми продуктами. Теперь люди действуют иначе. Доставку заказывают, когда нужно привезти тяжелые сумки, а за хлебом и молоком идут в магазин у дома. Об изменении потребительского поведения пишет российская газета. На этом фоне супермаркеты теряют популярность, а сервисы доставки, наоборот, становятся все более популярны. Ранее в ходе опроса выяснилось, что каждый 5-й молодой россиянин не представляет жизни без курьерской доставки, а необходимость идти в магазин вызывает стресс и дискомфорт. Ну и последнее. Большинство самозанятых не готовы вернуться в наем даже при более высоком доходе, показал опрос с участием 1000 человек. Главными причинами отказа респонденты назвали гибкий график. Аналитики отмечают, что самозанятость дает больше свободы в выборе проектов и распределении времени, однако не предусматривает оплачиваемых отпусков и больничных. Сейчас зарегистрировано более 16,5 миллионов самозанятых. На этом пока все новости. Далее в эфире «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости. На русском. На русском радио. Золотой
2: граммофон. 26-е, 06-е, 26-е. Магия чисел творит чудеса. Я желаю, чтобы сегодня с вами произошло какое-нибудь волшебство. Если вдруг ваше чудо задерживается, ну, не переживайте, возможно, оно еще ищет самый эффектный способ появиться в вашей жизни. Меня зовут Алена Бородина. Ваши приемники, наушники и колонки играют русское радио. Продолжаем наслаждаться летом и лучшими песнями нашего эфира. 10 классных хитов мы уже послушали. Впереди еще столько же. Давайте немного освежим память и продолжим «Золотой граммофон».
0: 20.
2: Моя Мишель, новинка недели на «Малиновой луне».
0: 19.
2: Винтаж, «Малахит».
0: 18.
2: Еще одна свежая песня от «Жасмин». «Какое счастье».
0: 17.
3: Если станет грустная, тебе спою.
2: Анна Семенович, «Если станет грустно».
0: 16.
4: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Плюс 3 строчки у группы «Бис». «Таня, не плачь».
0: 15.
5: Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане.
2: Ханна, «Русская красавица».
0: 14.
6: Последнее прощай.
2: Лариса Долина, «Последнее прощай».
0: 13.
7: И где-то выше облаков.
2: Выше облаков поднимается Владимир Пресняков.
0: 12.
8: Память, где дать им мне спать.
2: Ирина Дубцова, «Память».
0: 11.
9: Когда соберу себя по часам.
2: На 2 строчки вверх поднимаются Анна Асти и Дима Билан, «Эпилог».
0: 10 первых.
2: Ну а теперь самое время продолжить путешествие к вершине «Золотого граммофона». Первую 10-ку открывает Маша Вебер. «Гори».
0: Номер 10.

0: Она сказала: «Мои чувства огонь», а он ответил: «Тогда я готов сгореть в этом пламени дотла». Ну, собственно, нередко так бывает и в жизни. Примерно об этом на 10-й строчке золотого граммофона нам спела Маша Вебер. Ну, а теперь пришло время узнать, кто сегодня расположился на 9-м месте лучшей двадцатки русского радио. Здесь Александра Воробьева. «Взгляды».
1: Номер 9.

0: хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болларс».
4: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
7: Сеть клиник «Дент Сервис» оказывает широкий спектр стоматологических услуг. Лечение и удаление любой сложности, протезирование и имплантация зубов. До конца месяца действует скидка 10%. Улыбка вашей мечты – наша работа. Ждем вас по адресу. Пошехонское шоссе, 18, телефон 714-777. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Акция действует до конца июня.
9: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
11: Земля в иллюминаторе, а вкусная пицца в авиаторе.
12: Где готовят из продуктов, выращенных на своей ферме. Пицца без дрожжей, а сыр собственного производства тает во рту. Звони 299-333. Преображенского, 20.
13: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт.

8-13-21. Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» – это драйв. Поселок Кувшиново. Где?

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Птица счастья была подозрительно синей.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. На русском радио «Золотой граммофон».
3: Золотой граммофон.
4: С вами «Русское радио», Алена Бородина и двадцатка главных хитов нашего эфира. Мы продолжаем наслаждаться лучшими песнями лета, не забывая о том, что многие из них уже успели полюбить еще весной. Искренне надеюсь, что вы успеваете вкусить все летние прелести. Прямо сейчас давайте наслаждаться кайфушками по полной программе. Будет музыкальный подарок от великолепного Николая Баскова. Восьмое место золотого граммофона. Песня «Туманы».
2: Номер восьмой.

0: в лучшей двадцатке русского радио Николай Басков. Как всегда, после своего выступления он скрылся в тумане, но традиционно обещал вернуться. Что ж, мы уже отгрузили вам 13 отборных хитов, все спелые, сочные, как на подбор. Принимайте следующую посылку. На 7-м месте золотого граммофона артист, который тоже умеет эффектно исчезать и не менее эффектно появляться. Это Филипп Киркоров. Слушаем его исповедь «Давно все хорошо».
1: Номер 7.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: золотой граммофон на русском радио.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь

0: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
0: крутые игры,
1: крутая музыка.
0: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках внести и порядке их получения в магазинах.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
10: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в «Ленте Эконом».
9: Гарантия лучшей цены.
11: В «Ленте». Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
12: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
13: Накопить на квартиру надо.
14: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье. Рекламная служба русского.

0: поймали русское радио. Я предлагаю вам насладиться этим уловом по полной программе. В сети «Золотого граммофона» попадаются только те песни, которые выбрали наши слушатели на сайте русрадио.ру. Кто сегодня станет золотой рыбкой, кто возглавит хит-парад, мы узнаем чуть позже. Ну а пока шестая строчка еженедельного чарта. Здесь артисты, которые знают, что нужно делать, чтобы поймать удачу за хвост. Нужно тренироваться на бумажном змее. Встречайте Александр Панайотов и Алиса.
1: Номер 16.

0: В «Золотом граммофоне» небольшой пикник устроили Александр Панайотов и Алиса. Своего бумажного змея они запускали на 6-й строчке еженедельного чарта. Ну, а нас ждет пятерка лучших песен русского радио. Да, это те самые треки, которые у многих играют на репите, потому что запали в душу и сердце. Ну, и под ваши бурные овации на 5-ю ступеньку еженедельного чарта выходит... Да нет, не выходит, а выплывает самый красивый Артур Пирожков.
1: Номер 5.

0: главном хит-параде страны главный по красоте Артур Пирожков. Но это было что-то такое на богатом и гламурном. Мне кажется, Пирожков достиг в этом вопросе совершенства. Впрочем, до первого места хит «Самый красивый» еще не добрался. И у него все впереди. Ну, а мы продолжаем «Золотой граммофон». Я предлагаю собрать вещички и переехать на четвертую строчку хит-парада. Здесь нас уже поджидает мод «Намек на нас».
1: Номер 4.

0: крепче прижимают поближе, без остатка раствориться.
1: Иногда намеки напоминают инструкцию на китайском. Вроде бы все есть, а что делать, непонятно. В этих хитросплетениях пытался разобраться мод. Мы его оставляем на четвертом месте золотого граммофона и готовимся вручать медали в индивидуальном зачете. Впереди тройка лидеров. Бронза сегодня достается Мари Краймбрери. Давай не ждать.
2: Номер третий.

0: только лучшее.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, ценного весь мир.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Семейная жизнь – это соревнование по перетягиванию зарплаты. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
4: На Русском радио «Золотой граммофон».
5: Золотой
6: Это «Русское радио». Продолжается «Золотой граммофон» в студии Алены Бородина. В отличной компании лучших артистов страны мы путешествуем к вершине «Золотого граммофона». И по пути делаем остановки в красивых видовых местах. Чем выше поднимаемся, тем прекраснее обзор. Со второй строчки чарта открывается великолепный вид на завалинку, где можно заметить сладкую парочку. Алло, Алешеньку и алло, Аленушку. В данном случае не Бородину. Все подробности у Татьяны Крутуковой.
7: Номер второй.

0: шаге от победы. Сегодня задержалась Татьяна Куртукова со своим хитом «Алешенька». И что-то мне подсказывает, что Алешенька и Аленушка уже очень скоро приведут певицу на вершину золотого граммофона. Впрочем, не будем забегать вперед. Первое место уже не первую неделю удерживает опытный артист, многократный победитель еженедельного хит-парада и обладатель 14 наград русского радио Сергей Лазарев. Поздравляем Сережу и его поклонников с очередной победой. Слушаем точно выверенный хит «Компасы».
1: Номер первый.

0: «Глобусы» вновь привели Сергея Лазарева к победе в главном хит-параде страны. И мы снова с радостью поздравляем артиста с покорением вершины золотого граммофона. Как распределяться музыкальные силы в будущем, как всегда, зависит от вас. Голосовать можно и нужно. На сайте rusradio.ru заходите. Мы работаем 24/7, и это значит, что влиять на итоги граммофона вы можете утром, днем, вечером и даже ночью. Ну, не знаю, вдруг вы ведете ночной образ жизни. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся через неделю, в следующую пятницу. Желаю вам чудесных выходных, отменной погоды, добрых новостей, радостных встреч с хорошими людьми и, конечно же, задушевных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио.
2: Перешутить Антона!
3: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
6: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
7: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
8: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
3: Только лучшее. Только любимое.
8: А музыка звучит, и я чувствую бит.
3: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России ввели штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы. Как пишет ТАСС, штраф для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей, для владельцев сайтов до 700 тысяч. Такой закон подписал президент России. По действующему законодательству авторизация пользователей на территории страны должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг или единой биометрической системы. Визовый центр Италии увеличил срок обработки документов на визу с 40 до 60 дней. Причиной названо большое количество заявок. В рекомендациях визового центра указано, что подавать заявление необходимо не позднее, чем за 3 месяца до поездки. По данным представителей туристического рынка, власти Италии практически не отказывают россиянам в выдаче виз. Уровень одобрения превышает 90%. Это один из самых высоких показателей среди стран Евросоюза. Международная федерация тяжелой атлетики сняла ограничения с россиян и разрешила российским штангистам выступать на международном уровне с национальной символикой, флагом и гимном. Решение распространяется на все возрастные категории, включая основную взрослую сборную. Ранее федерация допускала к турнирам только российских тяжелоатлетов-юниоров, штангистов до 20 лет. Ну и последнее. Россияне стали планировать в бархатный сезон более короткий зарубежный отпуск. В среднем путешественники хотят провести за границей 4,5 дня, тогда как год назад этот показатель составлял почти 6 дней. Самым популярным направлением остается Турция. На втором месте располагается Италия. В пятерку также вошли Таиланд, Китай и Франция. Есть направления, которые теряют свою популярность. Сильнее всего снизился интерес к отдыху в Арабских Эмиратах и Черногории. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час. Вячеслав Цыба, служба новостей.
0: Новости на русском.

Время и стекло. Ну, с таким названием, согласитесь, песня звучит как-то уж слишком пессимистично. Но я знаю, какое слово надо добавить, чтобы композиция заиграла совсем другим. Пятничным светом предлагаю ее переименовать, чтобы она называлась так. Рабочее время и стекло. Ну, круто же. Это значит, что выходные совсем близко. Иракли только что на русском. Лето, хочется отдыхать даже на работе. Если вам не только хочется, но и уже можется, вдруг вы уже отработали, я вас поздравляю. Если такой возможности пока нет, ну терпите, осталось чуть-чуть. В Москве уже начало восьмого. Для меня, наоборот, все только начинается с этой минуты и до полуночи. С вами буду я, меня зовут Максим Привалов. Лето, солнце, пятница, любимая музыка. В общем, у меня все с собой. Так что оставайтесь на русском радио, и все точно будет хорошо. В этом часе Дима Билан, «Руки вверх», Анна Асти и многие другие. У нас много музыки, вся любимая. Так случайно.

0: Реклама.
1: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
2: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

Как и для всех детей, выросших в 90-е, Beverly Hills — это не пустой звук. Это название суперпопулярного сериала. Помните, такой был Beverly Hills 90-210. Вот Зивер тоже об этом помнит, только что здесь на русском. Кстати, Beverly Hills 90-210 — это конкретный адрес. То есть 90-210 — это индекс почтовый. Один из самых популярных индексов в мире, сериал его увековечил до сих пор, казалось бы, столько уже даже десятилетий прошло с тех пор, до сих пор туда продолжают писать. Нам пишут тоже регулярно и с удовольствием, как рукописные письма, ну и электронные, это уж вообще в несчетном количестве, потому что все-таки столы заказов у нас регулярно проходят. Еще один будет вечером, дождитесь.

0: пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра. Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков. Сегодня в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей, мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 1-11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 1-18-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.

Мистер Одышка. Дима Билан, задыхаясь, только что здесь, на Русском радио. Ну, кстати, сам Дима великолепно владеет дыхательной техникой. Обратите, пожалуйста, внимание на концерте. Ведь это же, ну, если к ноге артиста динамо-машину пристроить, это же можно выработанным электричеством освещать, ну, какой-нибудь маленький город. Он уже носится, поет, прыгает, танцует. И все это живьем. И все это как бы не задыхаясь. Это вот великое, высочайшее искусство выступать живьем. Помните, раньше говорю, вот, и только в Америке умеют, там какая-нибудь Бейонсе. Ну, у нас тоже много достойных артистов, которые великолепно не просто поют стоймя перед микрофоном, но и при этом выдают такое, что прям равнодушным остаться невозможно. Энергообмен во время концертов — это самое лучшее, то, за что мы, собственно, и любим живые выступления. Ну, песни по радио мы тоже любим послушать, особенно если это песни здесь, в эфире радио Русского. У нас любимая на русском, летняя, лучшая, отборная для вас. Меня зовут Максим Привалов, я вас приветствую и с удовольствием уступаю микрофон Валерии. Исцелю дальше на русском.

0: Взрослые шутки
1: на Русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и Lada Niva Legend от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Зашел в пиццерию, заказал пиццу с доставкой и бесплатно доехал с курьером домой. Рекламная служба Русского радио 579-779.

И пусть никто не будет одинок. Моя мелодия — это Five Star Family на русском радио. Только что... Ну что, начало, ну уже не начало, уже практически 8, а начало выходных, хотел бы сказать. В общем, всех поздравляю с окончанием рабочей недели, с наступающими выходными, с отступающими буднями. Ура, друзья! А вот Анну Асти, которая следующая появится в эфире, поздравляю с прошедшим днем рождения. Поздравление еще более чем актуально, потому что именинницей царица была 24 числа, сегодня 26. То есть поздравление еще не заветрилось. Новых суперхитов, полных залов, здоровья, простого человеческого счастья, а может быть не простого, какого-нибудь с выдумкой. Ну, в общем, вы тоже можете присоединиться к марафону поздравлений, что-нибудь ей приятное написать в соцсетях. Артистке будет действительно лестно. Это «Русское радио», перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Слушаем дальше.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: А я все помню.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. На площади порядка 830 гектаров выполнен покос в Вологде. Результатами покосов травы с начала сезона поделился глава Вологды Сергей Жестянников. На улично-дорожной сети покос выполнен на территории порядка 300 гектаров. Во дворах траву покосили на территории 358 гектаров. Покосы также осуществляются в парках и скверах и на неразграниченных территориях. По договору с подрядчиками в городе проводят обработку городских территорий от клещей. Отдельное внимание уделяют борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Мурал, посвященный российской художнице Джанни Тутуджан, появится в Вологде. Мурал украсит дом на проспекте Победы 70 в рамках нового сезона фестиваля стрит-арта «Палисад». Новые муралы продолжают появляться в Вологде и по другим адресам. Один из них посвящен Константину Батюшкову. Параллельно с этим художник Андрей Вертилецкий и Анатолий Бирюков закончили работу на проспекте Победы 72. Там появились легендарные советские собаки-космонавты Белка и Стрелка. Фестиваль стрит-арта является частью проекта губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Лето русского севера». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Максим Привалов.
1: Это раньше рабочие дни были тяжелыми, а потом придумали русское радио, и все сразу стало хорошо, и даже лучше. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем желаю не задерживаться сегодня на работе, быстрой дороги домой, вкусного ужина, хорошей компании и приятного продолжения вечера. В этом вы на нас точно можете положиться. Организуем самый лучший музыкальный фон для вашего вечера. Откроет час группа «Градусы». Кто ты на русском?
2: Пешеход.

Не пара на русском радио, песня о любви. Всем, кто мечтает вернуть свою любовь, свою любимую или своего любимого, хочу напомнить золотое правило. Главное – сохранить чек. Это и в магазине, и в любви. Тогда вернуть будет проще, вернуть будет легче. 2017 в столице. Ну, любовь, конечно, разная штука, да, тут столько аспектов, но я вот не припомню ни одной песни про любовь к работе. Ну, по крайней мере, в пятницу в плейлисте у нас такого точно не наблюдается. Все остальные оттенки, да пожалуйста. Вот еще одна сага о любви, этот раз, на этот раз от Миши Марвина, «Искал тебя» называется. Ну, надеюсь, нашел. Хочется верить в хэппи-энды. Ты моя

Анна Семенович на Русском радио. Если станет грустно, да не бывает такому, чтобы с Анной стало грустно. Ни разу не видел, ни разу не слышал. Она действительно человек-праздник. А вообще, о том, что перед тобой за человек, можно судить, понаблюдать за тем, как он отдыхает. Редко кому удается

сделать, ну, цивилизованно, что ли, да, когда вот совсем, ух, стоп-кран срывает, люди обычно уходят в загул. Ну, надеюсь, вы с такой задачей справитесь на отлично, отмечая окончание рабочей недели, и сами повеселитесь, и другие при этом не пострадают. Рабочая неделя действительно закончена, 20:25 в Москве, ну, уже точно, надеюсь, все сбежали из отпуска, этими, хоть тушкой, хоть чучелом, как там говорят, да, крабиком, как угодно. Неважно, работа закончена, к счастью, любимые песни на русском радио не заканчиваются, наоборот, продолжаются. Скоро Александр Иванов, скоро Виктория Дайнеко, Марфа, Джонни и многие-многие другие. Прямо сейчас предлагаю посмотреть на небо, у кого оно уже звездное. Это песня для вас, потому что страна большая, где-то действительно давным-давно темно. Моя звезда, отпетые мошенники и сливки.

Адьос! Вслед за группой Бандерас мы готовимся попрощаться с рабочей пятницей. 20:35 в столице, летом после работы, вот прям сразу после работы, грех ехать домой, правда? Дела, они никогда, знаете ли, не заканчиваются, а лето, увы, заканчивается слишком быстро, поэтому посидеть в кафе с друзьями, сходить на шопинг, погулять с семьей, с детьми, или просто, вы знаете, бесцельно, одному даже, медленно так прогуляться пешком по любимым улицам, по какому-нибудь любимому маршруту, в общем, все это настоятельно рекомендую. Ну и нас возьмите с собой тоже, это Русское радио, в эфире по-прежнему Максим Привалов. Вместе веселее, вместе музыкальнее. Юлия Савичева дальше. «Сияй» на русском. Ну, «Сияй».

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 000 рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Конфетный

0: Мартина!
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АУ «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
8: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит, сегодня выходной. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Марфа на русском радио. Белый кролик. Знаете, поймал себя на какой мысли? Вот в начале года все носятся с вот этим тотемным животным. Год кого там? Кролика, тигра или еще как? А потом вот сейчас что у нас? Середина года. Шестой месяц, июнь. Я вообще не помню год кого. Хотя очень хорошо запомнил момент, когда в начале года мы поздравляли друг друга, там говорили, какой год будет, что это значит. А сейчас вообще все равно. Вроде как лошадь. Правильно я помню? Или нет? Не знаю, неважно. Главное, помню, что сегодня пятница. И завтра, и послезавтра выходные. И вообще лето на ближайшие 2,5 месяца. Это главное. Красота. С вами Русское радио. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Вечер будет добрым.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 8. Завтра ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Выше неба паруса. Свой полет по жизни легким сделай сам.

все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал закон, разрешающий банкам блокировать денежные переводы на срок до 6 часов, если банкиры сочтут их подозрительными. Эта норма входит во второй пакет антимошеннических мер. Признаками мошенничества могут стать необычное время или место перевода, резкая смена номера телефона перед отправкой и аномальная телефонная активность. Также закон ограничивает количество банковских карт не более 20 на одного человека. Это касается только нового пластика. Уже имеющиеся карты у граждан никто не отнимет. Еще одним законом президент ввел в России детские сим-карты. Они позволят родителям получать так называемые геотреки – данные о перемещениях детей без необходимости подавать заявление в суд. Дети до 14 лет. Пользователям таких сим-карт будет запрещено регистрироваться в некоторых социальных сетях. Согласно документу, родители смогут уведомлять операторов связи, если они передали оформленную на себя сим-карту своим детям. Такая сим-карта и будет считаться детской. Аналитики зафиксировали изменения потребительского поведения россиян. Расходы домохозяйств выросли более чем на 10%, но при этом покупатели стали реже приобретать товары про запас, пишет российская газета. В целом, индекс потребительской уверенности впервые за долгое время оказался в отрицательной зоне. Однако экономия не означает полного отказа от потребления, россияне просто стали рациональнее тратить. Ну и последнее. Международная федерация футбола ФИФА увеличит выплаты за участие в чемпионате мира. За трехлетний цикл отбора на турнир страны будут получать не по 6 миллионов долларов, как сейчас, а по 8 миллионов. Об этом РБК рассказали в Российском футбольном союзе. В чемпионате мира по футболу, который проходит в эти дни в Северной Америке, участвует 48 национальных сборных. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

выше облаков. Это Владимир Пресняков на русском. И Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская регулярно выступают со своими песнями в нашем эфире, потому что им дома петь нельзя. Оказывается, есть в семье Преснякова-Подольской запрет от старшего сына пары Артемия, который с самого детства запретил родителям дома петь. Правильно, потому что не надо брать работу на дом, особенно в пятницу вечером. А между тем, сегодня последняя пятница июня. Время летит. Это плохая новость, но хорошая новость в том, что вы пилот своего времени, на что его потратить, на что его направить. Решаете по традиции именно вы. Сегодня советуем посвятить его, это время, отдыху, потому что пятница вечер или уже выходные у кого-то начались, неважно. На русском радио по-прежнему Максим Привалов. Я вас приветствую. До полуночи будем на одной волне наслаждаться музыкальным многообразием. Также устроим в следующем часе 100 заказов вечерние, а за час до полуночи ожидается русский старт. Вот такой расклад. Будьте с нами.

0: Без него на русском радио Анастасия Самбурская, и артистка, и юмористка. Отличное чувство юмора у нее такое, знаете ли, злое по-хорошему, такое на грани с иронией. Ну, в общем, любим такое. Сейчас умеем, практикуем. Если и вы не представляете свою жизнь, да и нашу жизнь без шуток, ну тогда поучаствуйте в нашей забаве с 1 июня по 31 августа, то есть все лето напролет. В эфире русского радио проходит конкурс под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». То есть у вас есть возможность сочинить шуточку, можно даже коллективно такой брейншторминг устроить, прислать ее нам, эту шутку, и надеяться, что она пройдет отбор и украсит собой эфир. Да, действительно, в конце каждого рекламного блока у нас есть все смешалось в голове пятничной. В конце каждого рекламного блока у нас специальные красивые такие шутки, преимущественно смешные, которые автором которых можете стать вы. Да, присылайте, и лучшие шутки, во-первых, попадут в эфир, а во-вторых, их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Причем футболка не обычная, не аб какая, не среднестатистическая, а фирменная русскородийная. Все подробности чудо-забавы на сайте rusradio.ru. Так что, если хотите, чтобы Антон Юрьев озвучил вашу шутку в нашем эфире, вперед, сочиняйте. Очень ждем.
1: Глубина

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
6: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новинка на русском. Жасмин, какое счастье. Какое счастье, что через пару-тройку часов начнется мини-отпуск под названием «Выходные». Купаться, загорать или работать. Планы на уикенд, конечно, разные, но в любом случае пусть все пройдет наилучшим образом. Что в понедельник было, что вспомнить и что рассказать. Русское радио в ваших приемниках. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем добрейшего вечера. Давайте сверимся с планами нашей афиши. Что предлагают посмотреть в кино, ну, на случай, если с погодой не повезет.
1: На русском радио афиша.
2: Привет, это Петр Кузнецов. Новая кинонеделя предлагает нам отвлечься от мирового футбола и хотя бы вторым глазком посмотреть комедию «Распаковка», семейный боевик, да, бывает и такой жанр, «Малыш-каратист» или мелодраму «Где ты?». Все трио отечественного производства и с легким, а в каких-то случаях и не таким уж легким, но все равно летним флером. Из зарубежного обращает на себя внимание «Ночной бизнес» с Расселом Кроу и «Мальчик и лис» — франко-бельгийские приключения, подозрительно напоминающие и «Маленького принца», и «Маугли» одновременно. Песчаная буря разлучает маленького героя с семьей, и он остается один в пустыне. Его неожиданным другом становится быстрый и смелый лис. Вместе они учатся выживать среди песков, находят еду, спасаются от опасности и становятся неразлучны. Но однажды в этот мир приходят люди, и мальчику предстоит сделать выбор — вернуться домой или остаться с теми, кто стал его настоящей семьей. Такое мы смотрим, верно, друзья? Чудесных выходных и ярких эмоций, хоть в кинотеатре, хоть вне его.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
3: Менеджер банка сумел таки уговорить грабителя взять еще и ипотечный кредит. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

«Если рядом будешь ты», Митя Фомин на Русском радио. Если вы будете рядом с включенными приемниками, где играет русское радио, то вполне возможно услышите привет, который вам будут передавать ваши друзья, любимые и знакомые. Все это в 22.00 на Русском радио. Вечерний стол заказов. Возможность быть услышанными и быть прочитанными. Поэтому не отказывайте себе в этом удовольствии уже скоро. Пока же 21.43 в Москве. Сегодня день рождения у зубной щетки. Кстати, я прочитал всем, кто с именинницей на перевес отправляется чистить зубы и спать, ну тогда вам споки. С остальными мы провожаем пятницу, готовимся встречать выходные, разумеется, под музыку. Лучшая, любимая на русском. Поехали дальше.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Власти пока отложили решение о запрете на экспорт дизельного топлива. Вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании у вице-премьера Александра Новака. Таким образом, полный запрет на экспорт сейчас распространяется только на бензин и не касается солярки, которая прежде всего нужна сельхозпроизводителям. Новак поручил создать четкий алгоритм обеспечения аграриев топливом на фоне сезонного пика. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил на 13-м форуме регионов Беларуси и России формат государственных индустриальных парков «Все включено». Глава региона продемонстрировал макет парка «Титан» с готовой инфраструктурой и производственными боксами для быстрого запуска бизнеса. В планах открытие регионального центра Минского автозавода в Химках. Сегодня в Подмосковье более 1500 промышленных предприятий. Регион наращивает темпы фармацевтического производства, выпуска радиоэлектроники и является лидером по числу проектов технических суверенитета. Квитанции за услуги ЖКХ с сентября следующего года будут приходить россиянам только в электронном виде в личные кабинеты на портале госуслуг. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Меры входят в законопроект о модернизации и мерах поддержки Почты России, пишет издание «Коммерсант». По данным Минцифры, управляющие компании потратят на переход на электронные платежки от 20 до 40 миллиардов рублей. Для граждан, заверили в ведомстве, переход будет бесплатным. Ну и последнее. На Солнце появилась крупнейшая за 5 месяцев группа «Пятен». Она быстро растет, пока уступает по площади только группе, наблюдавшейся в начале года. По словам ученых, обычно такие космические события приводят к магнитным бурям. Ранее в ходе опроса большинство россиян подтвердили, что ощущают влияние магнитных бурь. 30% заявили, что ничего не чувствуют. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Максим Привалов.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: В ближайший час русское радио дарит всем и каждому возможность быть услышанным или прочитанным. У нас стол заказов. Номер для письменной корреспонденции 8-916-003-105-7. Отправляй, не забудьте о подписи. Это раз. Два. Это социальные сети. Их, кстати, две в данном случае. Активно используем и «Контакты», и «Одноклассники». Там есть официальные наши группы. Называется «Русрадио». Появилась публикация, в которой про стол заказов вам сообщается, напоминается. И, собственно, под ней в комментариях нужно оставить свое сообщение. Меня зовут Максим Привалов. Я вас приветствую. Я вас поздравляю с тем, что, наконец-то пятница. Ура! Поехали!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну куда же мы без любви, да и вы тоже. Стол заказов на русском, каждое второе сообщение про любовь. Но бывают и приветы, вот, например, здрасте, русское радио. Саша нам пишет, хотелось бы передать привет родителям, маме Варваре, папе Евгению и брату Диме. С удовольствием. Затем, добрый вечер, огромный привет всем ведущим. Сидим с папой на рыбалке на Дону. Не знаю, подписи не вижу, но вроде как Илья. По крайней мере, аккаунт, в аккаунте это имя. Спокойной ночи и благоприятного сна. Вот такой я нашел. Какие-то картиночки. Ладно, и вам. Сладких снов, но мы еще не пятница вечер. Вы что, сами не спим, мы вам не даем. Добрый вечер. Привет, любимой девушке Нике. Люблю сильно, очень ценю. Даже слово «мой хомяк». Вы считаете, что это красивый комплимент? Что она прям, он назвал меня хомяком на всю страну. Ур, я такая счастливая. Ну ладно, мы из Риги любим слушать русское радио. Может быть, в этой паре мой хомяк считается действительно чем-то таким лукаво-игривым. Русское радио, здравствуйте. Хотим поздравить с днем рождения Романа Тюренкова, а может Тюренкова. Счастья, здоровья, удачи на дороге, всего наилучшего. Любящая жена Наташа и коллеги по работе. КСК Воронеж, город Борисоглеб. Борисоглебск, наверное. Тут немножко с опечаточкой написано. Как будто тут два города, и Воронеж, и Борисоглебск. Но, наверное, все-таки Воронеж — это название как ГСК, вот это, где находятся они. Всем слушателям русского радио, особенно любимому мужу Юрию, большой привет. Едем в пробке к детям. Жена Анастасия. И короткая финальная. Едем на дачу. Нас везет Кирилл Яньшевский. Передайте ему привет. Это, видимо, вместо за проезд. Вы это передавайте за проезд, а тут передайте ему привет. Ну, пусть хорошо вас довезет с ветерком и музыкой. Вот за музыку отвечаем мы, это русское радио, у нас стол заказов.
2: Реклама. Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
5: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70-72-82. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Малахитовые сны. Красиво должно быть. Хотя это не драгоценный, это полудрагоценный камень. Ну что, большой вам привет, наши малахитовые и яхонтовые. Это вечерний стол заказов на русском, в эфире по-прежнему Максим Привалов. С удовольствием озвучу то, что вы мне пришлете. Например, Татьяна хочет привет получить. Добрый вечер, еду с работы. Большой привет от Татьяны П. Танечка, хорошей вам дороги, легкой, чтобы с парковкой повезло, потому что обычно приезжаешь, думаешь, ой, ну сейчас как припаркуюсь где-нибудь у подъезда сразу, а нетушки, тут придется круги понаматывать, особенно в пятницу вечером, потому что все гуляют, ну, по крайней мере, в центре. Прекрасный вечер, семье привет, любимый муж Михаил, любимые дети Александр и Александра рядом, сидим на террасе, слушаем русское радио, всех люблю, любящая мама и жена Инна Ткачева из Воронежа. Ой, ну идиллическая какая картина, пусть все так, пусть все так и продолжается, не заканчивается. Русское радио, здравствуйте. Привет друзьям. Знакомым привет оставил Сергей. Ну, себя он называет Серега. Так, здрасте, дорогое русское радио. Добрый вечер, Максим. Сегодня хочу поздравить Анечку Антонову из Петербурга с днем рождения. От души пожелать ей женского счастья, любви, сибирского здоровья, радости, цветов, улыбок, мира, благополучия, всего наилучшего. Пусть мечты сбываются. С любовью, Татьяна. Спасибо большое, легкого эфира. Таня, вам спасибо за то, что напомнили мне вот этим сообщением про день рождения, что нам надо же еще раз поздравить нашу Светочку Казаринову. Сегодня у нас праздник в семье.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, говорит вам Русское радио. Присоединяйтесь, пожалуйста, стол заказов в разгаре. Хочется передать привет друзьям, которые сегодня собрались в Климово на Мира 10. Как же замечательно, что мы все здесь. С любовью, Инка Поддубная. Ой, ну, карты, наверное, играют, там сидят, да? Добрый вечер, привет, город Димитроград. Для Александра Евгеньевича Алашеева от Рамиля Ринатовича Салахутдинова из Самары. Как все официально у них, а? От Дмитрия привет семье, собаке привет, зовут ее Юна. Всем пожелать хороших выходных. Принимается. Добрый вечер, Русское радио. Хочется поздравить своего мужа Алексея Павлова с 23-м свадьбой. Если бы брак был вином, то мы бы считались уже коллекционным. Ой, какое замечательное сообщение от Оксаны из города Кингисеппа. Поздравляю вас, дорогие, 20 лет. Полет прекрасный. Так. Любимые девушки Ники от Даниэля сообщение. Сильно люблю. А, это вот там, где про хомяка писали нам. Просят, ну, пожалуйста, еще раз, видимо, не услышала. Так, значит, дорогая Ника, очень вас любят, очень вас ценят. Называют «Мой хомяк». Сообщение от Даниэля из Риги. Прием, прием. Надеюсь, что сейчас точно залетел. Добрый вечер. Отдыхаем в деревне с любимой супругой Леночкой. Это уже следующее послание. Сегодня целый день пололи грядки. Но это того стоило. Будем ждать большой урожай. Очень люблю свою Леночку. Она для меня единственный, любимый человек. Спасибо вам, Русское радио. Поздравления от Евгении из города Старый Оскол. Принимается. Еще больше сообщений хороших и разных можно встретить в нашем эфире. Благодаря вашей активности. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Специально вот так вот не уточняют уже. У кого что работает, через то пишите. Главное, не забудьте, пожалуйста, подписаться.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Русское радио, стол заказов. Не проходите мимо. Большой привет тем, кто на террасе. Тони, Тани, Давыду, Алексу. Мы тут кайфуем под Русское радио. Значит, всем слушателям желаем того же. Добрых выходных, позитивного настроя. От Алекса небольшой хутор в Баварии. Хорошо, сидите. Добрый вечер, Русское радио. Еще одна Германия, может быть, та же компания, не знаю. Решили написать на скорость, чей быстрее долетит. Большой привет жене Оленьке. Мы с нашими мальчиками, с Оливером и Флорианом, очень ее любим. Она огромная умница. Сообщение от Александра. Мужу привет, Димули, милый, любимый, с днем ангела, я таю от тебя. Приятного вечера, прекрасного настроения, твоя Наталья. Еще, так, город Торжок, Анфисе Смирновой из города Торжка. Большой привет, мы тебя очень любим, она очень талантливая. Наша самая любимая типка. Это типа есть тип, а она типка. Ну, может быть, принимается. Еще вот такое откроем. Здравствуйте, пожалуйста, большой привет любимой, неповторимой Светлане Юрьевне от Анатолия Токарева. Спасибо большое, вы самые лучшие. Русское радио, это тоже, кстати, из Германии. Ну вот, давно любят, знают, пишут, и мы за это им очень благодарны. 100 заказов на русском. Мы вернемся к сообщениям очень и очень скоро. Успейте поучаствовать, пока есть такая возможность. Оставайтесь на русском.
0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений. Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
2: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ираки. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Хорошо сидим, правда? Может быть, продлить еще на часик стол заказов? Но нет таких возможностей, к сожалению. Последняя минута. Привет всем, стоим в пробке. Борский мост. Любимый муж Андрей, не нервничай. Мы же вместе здесь. Твоя Мария Юрьевна. Ну, надеюсь, успокоила. Добрый вечер, Русское радио. Привет, Максим. Большой привет любимой девушке Веронике в Ростов-на-Дону. Через неделю отпуск. Увидимся. Отправимся на море в Ейск. Жду нашей встречи. Николай Панов из Москвы. Отлично вам погулять. Здравствуйте. Хочется поздравить с днем рождения Никиту. 24 года. Время действовать. Сворачивай горы. Переплывай моря. Преодолевай пустыни. Покоряй все и всех. Значит, энергии, решительности, креатива, настойчивости, отважности. Ну, что там еще? Люби, созидай, наслаждайся жизнью. Будь заботливым и смелым. От Лидии. Это тренер моей дочери по фехтованию. О, неожиданно, ну как? Ну, прикольно. Добрый вечер. Так. Ничего, там какой-то... Наталья нам пишет, пресс-служба, как и Наташ. Ну, у нас стол заказов. Ну, какая работа? Ну, что вы? Давайте что-нибудь приятное. Давайте что-нибудь про любовь или там еще. Ладно, мы сделаем так с вами. Мы этот стол заказов поставим на паузу. Ну, еще ночной у нас будет. Не переживайте, дочитаем. Меня зовут Максим Привалов. Я хочу вам напомнить, что у нас за час до полуночи будет русский старт. Там классные новинки. Обязательно дождитесь. Вам понравится. Максим Привалов.

0: новая «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна? Я не...

0: чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент подписал закон о повышении госпошлин для мигрантов. Суммы выросли в несколько раз. Так, за прием в российское гражданство придется заплатить вместо прежних 4000 с небольшим 50 тысяч рублей. Пошлина за выдачу вида на жительство увеличилась в 5 раз до 30 тысяч. По данным полиции, за год число находящихся в стране иностранных граждан сократилось почти на 10% до 5 700 000 человек. Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно в том числе через госуслуги, а снять самозапрет только лично в МФЦ. Об этом говорится в еще одном законе, подписанном президентом. Операторы должны будут маркировать международные звонки абонентов. Первоначально законодатели хотели ввести тотальный запрет на зарубежные звонки, но в ходе рассмотрения было решено смягчить закон. Социальный фонд сообщил, что при оформлении единого пособия будет учитываться уход за родственниками. Он будет считаться уважительной причиной для нулевого дохода. Обновленные правила вступят в силу с 21 июля. Чтобы зачесть уход, необходимо представить в соцфонд документы, подтверждающие родство с тем, за кем ведется уход. Это может быть, например, свидетельство о рождении или свидетельство о браке. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу оформлен самый быстрый хет-трик. Три мяча были забиты одним игроком в течение 25 минут с 7 по 32 в матче Норвегия-Франция. Хет-трик оформил форвард французской сборной Усман Дембеле. Обе команды заранее обеспечили себе выход из группы, поэтому на сегодняшний матч вышли не в сильнейших составах. Особенно берегут силы норвежцы, которые проигрывают со счетом 1-3. Встреча продолжается. На чемпионате мира проходит предпоследний соревновательный день группового турнира. Развитие событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас на русском радио самая новая музыка в проекте «Русский старт» с Максимом Приваловым.
0: Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт. С Максимом Приваловым.
2: Самое бодрое время недели. Час до старта выходных. У нас в эфире этот час называется «Русский старт». Играем и обсуждаем самую актуальную музыку на русском языке. Меня зовут Максим Привалов. Вот что я сегодня для вас приготовил. Но сразу скажу, что гостей сегодня не будет. Много было вариантов. Так и не решили, кого именно позвать. Это вот известная и извечная проблема выбора. Тем не менее, на качестве и количестве новинок это никак не отразится. Вот под какие треки заканчивается последняя пятница июня. Новая песня от Ханны ожидается, называется «Девочка без фильтров». Ну, с ее красотой это не подвиг.
3: Девочка без фильтров, так и запиши громом по страницам твоей тетради жизни. Девочка без фильтров, правда, на
2: лице. У Эльмана сбился прицел. Новинка называется «Мимо». Вместе с ним, кстати, в треке юная, но даровитая певица Талия.
3: Я пройду мимо.
2: Ветеран отечественного хип-хоп-движения Андрей Звонкий до сих пор умеет удивлять. Новая песня называется «Невероятно». Она в планах.
3: Вопрос без ответа, как скучно я живу, но важно не это, а
2: то... Тони споется с певицей Валерией. У них будут пропущенные звонки. На десерт слезливый как лук артист NU. Новинка «Очень».
3: Там будут дожди проблем, вечный тем, пусть ярким огнем горя ночи.
2: Это наши музыкальные планы. На вас они тоже распространяются. До первой премьеры 3 музыкальные минуты. Оставайтесь на русском.
0: Русский старт на русском радио.
4: Эх, судьба моя, судьба. Один я на столпа. Кем я был и кем я стал.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: «Русский старт». Включи выходные.
1: Действительно, про нас впереди еще много всего. 5 свежих треков мы приготовили для этого «Русского старта». Итак, неделя финиширует под следующие композиции. Сегодня, 26 июня, в пятницу певица Ханна выпустила мини-альбом под названием «Русская красавица». В него среди заглавного трека «Русская красавица», который, кстати, уже звучит в нашем эфире достаточно приличное время, там, значит, еще одна песня под названием «Девочка без фильтров». Вот ее сейчас мы и послушаем. Ну, я, кстати, к использованию фильтров отношусь терпимо. Впрочем, как и у каждого мужчины у меня в жизни, было несколько случаев, когда фото той, что его прислала, сильно расходилось с действительностью. Но, как говорится, кто не рискует, тот не рискует. Давайте слушать премьеру. «Девочка без фильтров», красотка Ханна, она и без фильтров великолепна. Здесь на русском. Что касается песни, посмотрим, узнаем, выясним.

Премьера на русском. Ханна, девочка без фильтров. Напомню, что это трек с мини-альбома «Русская красавица». Ну и по содержанию, и музыкально вот эта композиция близка к той, что уже звучит в нашем эфире под названием «Русская красавица». То есть название альбома задает весь тон пластинки. Ну, такая замечательная этника, такая модная, такая бодрая. Остальные композиции на альбоме их 6 вы уже оцените в свободное время. Это ваша домашняя работа на выходные. Мы движемся дальше. Впереди еще 4 премьеры этой пятницы на русском радио «Русский старт».

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Босс назначил меня своей правой рукой.
2: Уже боюсь своих обязанностей.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
4: А я не буду плакать, подруге в жилетку.
3: Только лучше.
4: Но сердце на куски, и все горит огнем.
3: Только любимое.

0: Русский старт на русском.
1: Все верно, на русском радио «Русский старт». Не молчим, играем новинки и премьеры. Как всегда, пятница заканчивается под самую модную, самую новую музыку. Еще одна новинка, которую мы приготовили на сегодня, называется «Мимо». Ну, надеюсь, что все-таки не мимо, а точно в цель попадет в вас свежее творчество Эльмана. И, а вот здесь интересно, он вообще частенько записывает дуэты, то у него эстриды там был, то с Моной, а вот теперь певица Талия. Я, кстати, не знаю, как правильно произносится ее имя, честно скажу. Талия, может быть, Талия, может, Талия. Вообще, я считаю, что молодым артистам надо регулярно о себе рассказывать. Ну, вот каждое второе видео должно начинать с того, что «Привет, я такая-то, такая-то». Так, я вот, конечно, поискал, посмотрел, интервью нет ничего. Все мимо пока. Вот прям оправдывает название песни. Ну, вроде как интернет подсказывает, что зовут на самом деле артистку Татьяна Валуева. Если ничего, мы опять же не напутали. Она из Ростова-на-Дону, но проживает в Москве. Ей 23, с 5 лет занимается музыкой и танцами. Очень красивая, кстати. С удовольствием посмотрел соцсети. Музыкальное образование. Даже есть, окончила музыкальное училище имени Гнесиных. Похвально. Значит, новинка называется «Мимо», повторюсь. Это, ну, в лучших традициях Эльмана. Красивый женский вокал в припеве и какая-нибудь философская лирика в куплетах. Давайте оценим. Премьера на русском.

0: Вот и все. Ну, сколько смогли. 2:30. Но есть полное ощущение, что это какой-то пробник, да? Вот прям демо-версия. Хотите продолжение, там подписывайтесь или платите, что-то такое. Ну, повторюсь же, сейчас краткость, сестра современных талантов. Артисты понимают, что время коротких форматов, целиком песню большую никто слушать не будет. Вот 2:30 нормалек, из них 40 секунд только музыка. Не знаю, понравилось или нет, это вам решать. Напомню, Лимана Италия, так я называю эту певицу, если она Талия, ну, не обижайтесь, вот нигде эта информация не указана. Новинка называется «Мимо». Да, мы мимо этой песни прошли, двигаемся дальше. Еще несколько новых треков мы приготовили на этот вечер. Две премьеры из пяти сыграно, остальные на подходе. Оставайтесь на русском.
1: «Русский старт» на русском радио.

0: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.
1: Все верно. Пятница. Час до полуночи, даже уже меньше. Полчаса до полуночи на русском радио «Русский старт». Меня зовут Максим Привалов. Я вас приветствую. Сегодня я в гордом одиночестве. Гостей нет, трансляции нет. Тем не менее, новинки есть. И это самое главное. Мы добрались до песни, которая называется «Невероятно». Умеет удивлять и удивляться Андрей Звонкий. Сам артист описывает композицию как лирическую историю о любви. Ну, понятно, каждая вторая песня у него такая, да и не только у него. Но чем хороша эта штука? Говорят, что там скрипочка какая-то невероятно красивая. Скрипичные партии добавили глубину и помогли передать всю силу эмоций. Так написано в пресс-релизе. Ну, давайте слушать, что получилось на практике. Итак, Звонкий «Невероятно» на русском.

0: чувствую. Новинка на русском, звонкий, невероятно. Но вы как хотите, но это все-таки старая школа. Здесь все хорошо, все гармонично и к месту. И скрипочки, и сам звонкий. И длина песни, вот 3 минуты, идеально. Что касается композиции, то к ней сразу, так сказать, вкупе для усиления был представлен клип. Его опубликовали сегодня, аккурат с выходом релиза музыкального. Если вы скорее визуал и на слух воспринимаете с трудом, но вы знаете, что надо сделать. Найти и посмотреть. Русский старт на русском продолжается. Впереди еще 2 премьеры. Тони споется с Валерией. Пропущены звонки. Финал будет крайне минорным. За это ответит NU. У него новая песня «Очень». Скоро познакомимся.
1: Там будут дожди проблем и вечный тем. Пусть ярким огнем горят ночи, ночи.
0: Но очень хочется послушать песню целиком. У вас будет такая возможность. Русский старт на русском. Не сбавляем обороты.
2: Русский старт на русском радио.

0: Русский старт на русском радио.
1: Премьера, которую мы анонсировали, непременно сыграет. Называется «Пропущенные звонки». Это дуэт Тони и Валерия. Тони — это, кстати, не просто муж Севиль, как думают много. Он ведь еще самостоятельный артист прекрасный. Чему подтверждение будет эта новая дуэтная песня. В ней есть композиция «Спой мне все, что так болит». По-моему, прекрасная психотерапия. Когда не хочется или не можется идти и рассказывать, можно о том, что болит, спеть. Попробуем. Итак, «Пропущенные звонки». Тони, Валерия, премьера на русском.

0: Мощный дуэт Тони и Валерия. Пропущенные звонки здесь на русском. Не умаляю ни капельки достоинства Валерии, но вы только на секунду представьте, как эту песню они спели бы с Севиль. То есть муж и жена, одна музыкальная сатана. Ох, было бы круто. Кстати, ни у Тони, ни у Севиль нет еще совместной песни. Ну, такая недоработочка вышла. Видимо, готовят что-то такое. Хорошо, мы готовы с вами к еще одной премьере. Через 3 минутки. Называется она «Очень». Это будет новинка от NU. Но пока все-таки пятница, поэтому что-то бодрое нужно поставить в эфир. Я предлагаю Диму Билану. Он прекрасно справится с этой задачей. Пообещай на русском.
1: Ты

0: Русский старт. Включи выходные.
1: Перед тем, как включить выходные, я обязательно включу вам итоговую премьеру этой пятницы. Называется она «Очень». Очень что? Очень как? Все поймем и услышим сами. Скажу, что за песню отвечает мастер слезливого жанра Н.Ю., он же Юр Николаенко. Многие называют его не Н.Ю., а Ню. Это, конечно, по-пятничному, так он бодрит. Но все-таки правильно Н.Ю. «Очень» премьера на русском.
2: Как ты предлагаешь мне спокойно дышать? Как предлагаешь просто взять и уснуть? И

0: таким крепким медлячком мы завершаем этот русский старт. NU, Юра Николаенко, премьера под названием «Очень на русском». Кстати, Юра осенью отправляется в большой тур по стране, так что ищите свой город в расписании. Я тоже отправляюсь в свой небольшой тур по наступающей ночи. Кстати, вот если медляк, что же он пропадает? Да, если есть кого пригласить, пригласите скорее. Вот я, например, нашел, кого позову. Юлия Калинина уже в студии, сейчас закружу
1: привет,
0: ее в танце.
1: Привет. Ловлю на слове. Ох, да, действительно, трек просто потрясающий, как всегда, в самое сердечко. На быстром наборе, особенно когда с парнем поссоришься, вот бамс, включил, и все хорошо.
0: То есть дежурная такая штука на поплакать.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Из всех премьер сегодняшнего вечера тебе это понравилось больше всего?
1: Нет, мое сердце за динамикой, Валерия и Тони, это теперь в моем плеере будет первая строчка.
0: Отлично, ну вот и не подеремся. Все, спасибо огромное, я вернусь завтра. Юлечка с вами аж до самого утра.
1: Да, до восьми.
0: Всем чао, какао.
2: Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт. Русский старт с Максимом Приваловым.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал пакет законов, направленных на борьбу с мошенниками. Так в России создадут единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств и будут вносить в эту базу и обеспечивать связи только легальные аппараты. Операторы связи будут обязаны блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае халатности. Еще одно новшество: на портале госуслуг введут тревожную кнопку. Она позволит пользователям при подозрении на мошенничество оперативно приостанавливать денежные операции. В Москве и Подмосковье планируют запретить с 1 июля добычу криптовалют, майнинг. Такой проект правительственного постановления подготовили в Министерстве энергетики. По оценкам областных властей, на территории столицы и Подмосковья работают 65 энергоемких майнинговых объектов общей мощностью почти 750 мегаватт. Треть этого объема приходится на область. Это много. Возникает риск дефицита электричества. В Москве сегодня перекроют Садовое кольцо. Нельзя будет проехать по внешней стороне Садового. Ограничения введут с 11 часов 50 минут, сообщает Центр организации дорожного движения. Это связано с проведением Московского транспортного электрофестиваля. В мэрии предупредили, что из-за парада электротранспорта будут затруднены подъезды к Курскому и Павелецкому вокзалам, Институту Склифосовского и детской больнице имени Филатова. В московских колледжах стартовала приемная кампания. В этом году сдавать два предмета и поступать в колледж решили почти 42 тысячи выпускников 9 классов. Для удобства абитуриентов внедрили систему приоритетов. Будущий выпускник заранее определяет, какая специальность для него важнее, какая запасная. Если баллов хватает на первый приоритет, он гарантированно зачисляется. Если нет, система автоматически предлагает второй. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Вот какие мы с вами, девчонки, все-таки странные. Нас круассаном не корми, по магазинам веками не пуская. Только дай возможность придумать себе кумира. Поставьте его на пьедестал, ну и служить своему божеству в режиме 24/7. Причем в роль последнего может быть котик любимый, работа, она же дело жизни, ну и, конечно, принц, причем не один, а вместе с белой лошадкой. И если уж предмет страсти найден, тут мы не знаем пределов. Всю жизнь готовы посвятить. Весь мыслимый комфорт создать, ну и себя любимую, конечно, забыть. Тут главное помнить о том, что даже весталки и прочие жрицы, кстати, жрицы это не те, которые перекусывают по ночам. Так вот, даже жрицы могут отдыхать. 5 дней поработали, послужили, а суббота и воскресенье посвящаем время только себе. Слушаем любимые песни на русском и не откладываем до завтра то прекрасное, что можно получить здесь и сейчас. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет!
1: Я уйду со встречи своих друзей, вспомню о победах прошедших дней.

Вот хорошо все-таки живется мужчинам. У них есть та самая стадия, когда я все сказал, точка, ну или большой восклицательный знак. Да, иногда он бывает, правда, вопросительным, но, как правило, это все-таки точка. А у нас у девчонок все совсем иначе. Точку в бессмысленном диалоге поставить практически невозможно. Ведь даже закончив пояснение отношений на словах, мы все равно в голове продолжаем прокручивать, придумывать новые фразы, говорить, надо было вот так сказать и вот так сказать, и вот этот аргумент припомнить, ну и, естественно, приплести его маму и друзей, но как иначе. Надеюсь, что конфликтных ситуаций в вашей жизни не будет в эти выходные вовсе, но если вдруг уж они всплывут, появятся как тучка на ясном летнем горизонте, то тут же будут исчезать. Анастасия Самбурская, Максим Н.Ю. В ближайшее время для поддержания вашего отличного на русском оставайтесь. И помните, что я, Юлия Калинина, этой субботней ночью без вашей прекрасной компании точно не обойдусь. Вот теперь все сказала.

0: согласитесь, хорош, невероятно хорош. Буррито умеет рассказать историю так, что даже сомнений не остается. Эта любовь уникальна и прекрасна. Но вообще, если подумать, то похожих рассказов о большом светлом чувстве просто днем с огнем не найти. Ну, просто у всяких поэтов и прочих лириков гораздо больше шансов о своих чувствах поведать так, чтобы это осталось в истории. Впрочем, я думаю, что выходные даже физики, ух, ребята практичные, могут взять да и написать что-нибудь эдакое. И неважно, что сообщение будет написано не пером на какой-нибудь пеленевой бумаге, а очень даже в виде смс-ки. Главное, чтобы рассказ о чувствах был максимально искренним. Ну а мы здесь на русском, как всегда, найдем ту самую песню, которая, возможно, вдохновит вас вот на такие поэтические опыты. Слава прямо сейчас, Юлия Ковальчук, чуть позже на русском.
1: Мне вот

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: «Русское радио». «Радио большой страны».

обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

пришло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь.

0: Но с этими персонажами, которые улетают, но обещают вернуться, вечные проблемы, потому что после их визитов то бочка варенья, то корзин печенья, а то и ложечки серебряные бамсы пропадают. Да, надо с ними ухо востро держать и вообще больше ценить тех, кто находится рядом постоянно, независимо от того, праздничный день или будний, в плохом вы настроении или в самом что ни на есть отличном. Это я к чему говорю? Это я так тоненько намекаю на то, что любите нас, скромных тружеников пульта и микрофона. Потому как, заметьте, и утром в понедельник, и ночью в выходные мы всегда рядом, мы всегда на связи, мы всегда для вас и всегда в хорошем настроении. Песню любимую поставить, да запросто привет передать легко. Но это, правда, уже в следующем часе. Ну а пока продолжим здесь, на русском, ловить самые горячие премьеры сезона и вспоминать, как это было пару десятилетий назад. Группа «Серебро» уже совсем скоро, потом «Челси» подхватит музыкальную эстафету. Ну а я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до 8 утра. И это круто.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Мы группа «Серебро». И вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
1: Русское радио.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Есть хорошая примета. Если жарко, значит лето. Русское радио. Все будет хорошо.

Почему же не лечиться? Очень даже можно вылечиться в том случае, если не давать друг другу личного свободного пространства, всячески действовать на нервы и выводить из терпения любимого человека. Все, да, любовь, она действительно пройдет, как будто и не было. Впрочем, надеюсь, это не наш с вами случай. Ваша любовь к хорошей музыке будет крепнуть день ото дня. Ну а наша любовь к вам, бесценные мои, это штука, которая не требует доказательств. Впрочем, если есть среди вас люди, которые все еще сомневаются, ну, тогда расскажу в красках и подробностях. Во-первых, я, Юлия Калинина, останусь с вами до 8 утра. Во-вторых, поставлю все хорошие песни, которые любезно приготовил наш музыкальный редактор. Ну, а в-третьих, полчаса спустя буду с удовольствием передавать ваши приветы. И я надеюсь, что если и будет сегодня легкое сумасшествие,

Но о минувшей зиме можно сказать только одно, тут и сказочки конец. Кто перезимовал, тот молодец. Я надеюсь, что вы бесценны мои из числа последних. И после того, как перезимовка состоялась, лет встречаете с особенным восторгом. Уже считанные минуты остались до того мгновения, когда откроется ночной стол заказов 916-003-105-7. Это наши мессенджеры многочисленные. Кроме этого, к вашим услугам наше сообщество ВКонтакте и в Одноклассниках. Пишите, буду ждать в 2 часа.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раствори.
1: Что слушает страна?
2: Зато поднимательно. Это заливательно.
1: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависеть. Я всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков.